0: на карте мира, которая располагалась на стене, все было значительно доступнее. 3.04 на наших раскрадинах. Где буду я? Но то перемещение уже не по глобусу и не по карте. Стас Пьех что-то свое наметил, им и поделится. Сергей Лазарев продолжит с песней «Компасы». Группа «Фабрика» случится, Юлиана Караулова и Максим Фадеев тоже очень скоро подтянутся. А я вам желаю отличного воскресенья, чем бы вы ни занимались. Работу вы заканчиваете, находитесь только в самом процессе или даже вспоминать о ней не хотите, потому что вы отдыхаете вместе с большинством. Как и положено, всякое бывает в этой жизни. Самое главное, чтобы все это имело признаки чего-то очень и очень хорошего. Над этим мы будем работать. А музыкальное сопровождение на русском радио всегда найдется. Всем большой привет!
1: На русском радио.

0: всегда.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет! Это Ирина Дубцова, и вы слушаете мою новую песню «Вологда» на русском.

0: Да, огни большого города – это, конечно, необходимая вещь, помимо того, что и красивая. В принципе, как известно, Москва никогда не спит, поэтому никакой экономии электроэнергии в этом плане, шарахаться в потемках – совершенно точно так себе мероприятие. Но главный огонь большого города – это, конечно, Ярило, солнышко. Москву, безусловно, посещают редко, ну, чисто умозрительно, ну, знаете, как календарное что-то. Синоптики говорят, что восход солнца в 5:58 происходит в сентябре, а закат солнца случается в 18:52. И то, и другое мы, разумеется, компенсируем уже вышеупомянутым. Митя Фомин только что на волне русского радио. Дальше Мари Краймбрери. Песня называется «Если устал». Но это маловероятно, конечно, выходной день, хотя, с другой стороны, вдруг вы экстремалы и измотали себя так за субботу, что все воскресенье планируете проспать. Ноль осуждения. «Пальмы парами» называется песня от группы «Блестящие», тоже очень скоро появится. Юрий Киселев «Сердце запоет» тоже как допустимый вариант, от чего же и нет. Влюбленному человеку любые из семи нот вполне себе ложатся на сердце. А можно использовать и сразу семь, если у вас хороший слух. Я, например, не рискую. У меня что-то там вроде та-та-та, на-на-на и все такое. Но это нисколько не портит ситуацию. Любви и счастья вам и, конечно же, добрейшего утречка, если уже наступило. У нас переходный период, вам вступление в раннюю добрую ночь. Все будет хорошо.
1: На русском радио.

0: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
0: крутые игры,
1: крутая музыка
0: и все это!
1: Все это!
2: Крутую по-русски! Не пропустите! Сегодня в 9 утра на русском радио. Реклама на русском.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 5 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Взрослая жизнь – это вечная попытка заснуть ночью и не заснуть днем. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Мне кажется, очень хорошее наставление от Марка Тишмана, только что на волне русского радио. Я не знаю, может быть, вы привыкли отмечать праздники на взгляде, но с утра пораньше, раз у нас расцвело с легкой подачи Марка, то почему бы на праздниках и не сосредоточиться. Сегодня, 13 сентября, День танкиста в России. Мои поздравления. Кстати, День парикмахера в России также отмечают 30 сентября. В общем, наверное, 1 плюс 1 или 2 плюс 2 тут сложить совершенно несложно. Самый лучший танкист – хорошо подстриженный танкист. И День программиста в России. Но тут же как получится. Самое главное – результат. Всех поздравляю с этими праздниками, всех причастных, разумеется. Ну и вне всяких сомнений, просто шлю вам большущий привет. Проснулись вы еще? Не проснулись? Кто ж знает? Но в зависимости от того, какое состояние в данный момент имеете, пусть оно и будет ваше хорошо. Приводите себя порядок, мы тут пережидаем, у нас пока, как говорится, даже календарного утра не наступило, хотя уже по цифрам все более-менее сходится, но осень за окном, как уже сегодня и говорил, припозднится нынче рассвет, но это ничего, это действительно сообразно сезону. У природы, как известно, неплохой погоды, повторяю я себе в качестве автотренинга, но все же желаю вам, чтобы она была по-прежнему солнечной.
1: На русском радио.
2: Почему день

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
2: Премьера по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
3: Серьезное отношение с девушкой – это когда ты выходишь из ее квартиры с мусорным пакетом.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70 72 82. Что слушает страна?

0: Конечно, непосредственная ирония заключается в том, что мы просто никогда этого не узнаем. Случайности случайны или не случайны, возможно предположить и то, и другое, но главного в данный момент, скорее всего, улыбнуло. Мы можем только предполагать, а уж как случится, тут уж, как вы понимаете, следствие не замедлит себя ждать. Узнаем, и мне кажется, что все должно быть хорошо. В конце концов, нас любят, и мы это должны чувствовать. И ни в коем случае чувство отчуждения в этой жизни быть не должно. Особенно, если человек находится в каком-то строжайшем дисбалансе. Алсу в данный момент, и песня называется «Чужая». Надеюсь, это временная ситуация. Хотя трек получился отличным, но текст грустноват. Про красивую жизнь, вот это уже совсем другая история. От коллектива «Бандерас», «Как летать» от Максим, а еще «Ход королевы». Вот здесь Александр Воробьевый по ходу песни, мне кажется, абсолютно все равно до того, что о ней подумают. И это тоже правильно. Частичка эгоизма должна всплывать на поверхность именно в выходные дни. Во все остальное время мы чем-то заняты. Но заняты под музыку русского радио. Я очень надеюсь, что вы будете со мной. Я вплоть до 8 утра действительно планирую пробыть в вашей компании. Конечно, между песнями. Всем привет!
1: На русском радио.

0: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
1: По субботам в 17:00. Категория 16+.
2: Обидно, когда ты в прекрасной спортивной форме, а она на тебе не застегивается.
3: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Что слушает страна?
4: И как бы ни старался, Нига, Нига, Нига.
3: Русское радио. Слушайте лучшее, любимое на русском.

стражей. Слышишь, как сердце мое бьется? Ты хочешь посмотреть, как это сердце разобьется? Ведь все, что в нем хранится, для тебя ничего не значит. Я остаюсь один, моя душа и сердце плачет.

0: Кажется, это называется омажем, когда кто-то что-то создает под впечатлением. Ведь не придраться. Один в один, нет, не похоже. Но, с другой стороны, сколько слышу эту песню со дня ее появления на русском радио, столько, и есть у меня стойкое впечатление же, что написана она, разумеется, под влиянием группы Duran Duran. Да, характерный трек. 4 часа и 30 минут на наших раскрадинах, вслед за группой «Руки вверх» и песней «Уходи». Скорее, наверное, песня «Приходи» от Николая Баскова. Нет, мы не хороводом вызываем Николая. Николая звать особо не нужно, он сам приходит. «Ты неотразим» называется его трек, который прямо сейчас появится на волне русского радио. Группа «Студио» излишне, мне кажется, для выходного дня, скромненько, так же, как все. «Самообман» от Сергея Лазарева также появится. Ханна и Кирилл Мойтон. Чуть было, да, не подумал, что это у нас свежая песня «Артик и Асти». Впрочем, такая тоже имеется, но не в этом часе. 4.30, да, уже у нас раннее утро шагает не просто по планетке, а еще и по столице нашей Родины. У вас давно рассвело и, в принципе, задалось, надеюсь. Вам желаю доброго утра, вам доброго дня, а вам уже вечера доброго. Все у нас будет хорошо.
1: На русском радио.

0: Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 5 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Оптимизм – это недостаток информации. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Ну, знаете, если это не точно, то, как любая гипотеза, она должна быть просто подтверждена. Марго сейчас очень крепко предполагала, но я думаю, что когда проверит, уже можно будет точно увериться, что мое действительно мое, а не у кого-то позаимствовали. Давайте, желаю вам счастья и, разумеется, вашего. Если кто-то где-то что-то забыл, не спешите подрезать, только свое доставляет. 4.46 на наших русскородийных, вслед за Марго и ее песней «Моем» появляется «Лучшее в тебе». Это скорее воспоминания, хотя, с другой стороны, если не умудритесь в течение выходного дня рассориться, то, вероятнее всего, будет и настоящее. В конце концов, мы уже подбирали человека, с которым лучше всего. Гости из будущего буквально через пару секунд, потом появится Анна, Асти и Дим Билан, но не зря же я предполагал по поводу новой песни. Непосредственно Асти, группа «Рефлекс» будет, «Бахти» и «Туркен», и что-нибудь еще из любимого на русском, все непременно возникнет. Все исключительно вам и для вашего удовольствия. Встретимся уже в начале свежего музыкального часа здесь же на волне русского радио. А пока всем желаю отличного выходного дня, ну и приятных подъемов, если у вас так же рано, как у нас.
1: На русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Не знаю, как все это вместе взаимосвязано, но то, что прозвучал в месяц май, мне очень нравится. Мой любимый день рождения у меня в мае. Что тут можно поделать? Хотя, с другой стороны, я непосредственно хорошо отношусь к любому месяцу весеннему, лишь бы он был теплый. Потому что появление природы уже во всем своем многообразии и зелени мне ужасно нравится. И, в принципе, осенняя пора тоже, но до определенного момента, примерно до октября. Опять же, критерий тот же самый, лишь бы тепло и, конечно, чтобы растительность еще какая-то сохранялась. Тогда красота. С другой стороны, опять же, это только мое мнение. Вам решать, чему радоваться, а чему нет. Все же надеюсь, что поводов для радости в вашей жизни будет много. И в целом, и в воскресенье в частности, как-никак выходной день. К сожалению, не для всех. Поэтому вам желаю отлично доработать смену. Все у нас будет хорошо. Я надеюсь, что с отличным настроением справлялись под музыку русского радио. Как иначе-то? Меня зовут Дмитрий Лебедев. Я категорически приветствую всех, кто только-только подключился. И, конечно же, огромное спасибо всем тем, кто был со мной с самого начала, с 0 часов. Собственно, так и будет дальше. То есть и я остаюсь, и песен хороших и разных у нас предостаточное количество. Все самое лучшее вам.
1: На русском радио.

0: Надо же, как удачно совпало. Мне кажется, выходной день – это отличный повод еще раз повстречаться с подругой. Тем более, как вы слышали из выступления на русском радио Наташи Подольской и Регины Тодоренко, прекрасный терапевтический момент. Причем бесплатный, как вы понимаете. Ну, за исключением, есть, конечно, небольшие нюансы. Подруга, например, может подрезать ваш кусочек торта. Что, как и подруга сама, является прекрасным антистрессом. Да, на сладенькое всегда тянет, если в жизни что-то не очень хорошо. Но, с другой стороны, это не очень хорошо. Очень быстро превращается в нормально, а потом и в хорошо, а затем и в очень, как вы понимаете. А вот тортик – это величина невосстанавливаемая. Поэтому давайте аккуратнее, делитесь с умом. 5.32 на наших русскородийных. Во-первых, приятного аппетита всем тем, кто уже решил отведать. Но, во-вторых, у вас время уже вполне себе обеденное. Помимо сладенького, наверняка сможете полноценно употребить. У вас уже вечер, вы тоже думаете про употребить, но только в другом плане. В любом случае, я желаю вам и доброго дня, и доброго вечера заодно. Ну а нам и вам раннего доброго утра. У нас все будет хорошо. Вы, главное, улыбаться не забывайте.
1: На русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Сервис 5 звезд – это когда вас понимают с первого звука. В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатна и скидка 15% на ремонт, если потребуется. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на free.fitauto.ru.
2: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Рассчитывал к этому возрасту быть как-то поумнее, побогаче, покрасивее. Не рассчитал. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Ну что, мне кажется, все шансы есть у песни «Луиза» Филиппа Киркорова войти в следующую виниловую пластинку. Но пока нет, потому что песня свежая, не потому что она плохая, а в целом абсолютнейшая правда. Мы действительно выпустили виниловую пластинку, которая вышла ограниченным тиражом и собрала аж 30 лет истории золотого граммофона. И ваши любимые песни, конечно же. Эту уникальную пластинку нельзя нигде купить, потому что ее нет в продаже. Но ее можно выиграть только в «Макс». Подписывайтесь на наш канал и жмите «Участвовать». Подарим 5 пластинок. Больше, к сожалению, в наличии нет. Победителей выберем 18 сентября. Я в вас верю, желаю вам удачи и, конечно же, отличного настроя. Впереди Мари Краймбрери и, разумеется, еще что-нибудь из любимого на русском.
1: На русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Нет, ну я, конечно, все понимаю. Для поэтов самое главное — рифма. Поэтому, сколько ни вслушиваюсь в эту песню, фразочку «для прогулок час непраздничный» никак постичь не могу. Во-первых, ни один праздник не длится час, как-то несколько больше, как мне кажется, по времени. А во-вторых, ну что, у меня вариант только один. Данка с работы начальство отпускает только на побывку, по праздникам. Иначе как объяснить, что он там где-то присутствует в непраздничные часы? 6.06 на наших русскородийных. У нас час праздничный, как и любой другой. Поздравляю вас с воскресным днем. Мне кажется, это действительно микропраздник или нанопраздник. Это уж как кому будет угодно. А если для вас нынче время тянется чуть длиннее по ощущениям, ну, мало ли, проснулись вы сегодня синоптиком, и все у вас по ощущениям. Ну, тогда мои поздравления. Значит, у вас еще на час, на два праздник будет дольше. Пусть этот праздник будет, ну, например, конкурсом красоты. Не можем же мы оставить в гордом одиночестве Дмитрия Колдуна, который нам хочет поведать о королеве красоты. Она ведь не автономная девушка, ее выбирают. Нюш появится с песней «Только», Жанна Фриске из «Портофино», а также «Это все не помню я» от Филатова и Кэрса. Я все помню, я приблизительно по графику более-менее ориентируюсь, поэтому совершенно точно убежден, что до 8 утра между песнями я точно буду в вашей компании. Добрейшего вам утречка, вам доброго дня, вам доброго вечера.
1: На русском радио.

накопите тебя.

осень, дожди, все как полагается. Русское радио. И все будет хорошо.

0: И все же мне по-прежнему кажется, что он говорит «Привет, меланхолия», это уже что там совершенно точно излишнее, поскольку меланхолия и есть наше нормальное состояние, но с приветом. 6.32 на наших русскородийных. Конечно же, это была Александра Воробьева. Сложно не узнать такое голосище. Просьба любить и жаловать, как всегда. Песня, я бы сказал, последняя и не привру совершенно точно. Уже не новиночка, но тем не менее новее. Пока еще ничего не приносили на русское радио. А с этого все и начинается. Сначала нам приносят песню, потом мы ее ставим. Если она вам нравится, то тут уже все карты в руки. Разумеется, песня задержится и будет на русском радио долго радовать и вас, и нас, и, разумеется, исполнителей. Они ж без этого не могут. Если песню записали, это как дитя. С ним и нянчатся. Сергей Лазарев буквально через пару секунд в самое сердце, облака, это уж самое небо от Майами. А также появится группа «Корни», «Севиль», «Артика» и «Асти». В принципе, по-прежнему один и тот же коллектив, но «Севиль» уже вынесли в заголовочек. Все еще новиночка, называется «Бриллиант». Дождитесь. Добрейшего утречка нам и вам. Вам доброго дня, вам доброго вечера. Я верю, все у нас будет хорошо. С воскресеньем вас!
1: На русском радио.

0: если хочется зевать.
1: Утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это!
1: Все это!
2: Крутую по-русски! Не пропустите! Сегодня в 9 утра на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Сервис 5 звезд – это когда вас приятно удивляют. В автосервисах «Фитсервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на замена.fitauto.ru.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: За что я люблю на клавиатуре букву «С»? За то, что она всегда остается самой собой. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: воскресенье в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 15 градусов, вечером плюс 13, ночью до плюс 10. Ветер умеренный, северо-западный.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
2: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Siemens Avanta». Высокое качество снимков. Ведущие специалисты в области рентгенологии. Точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
6: Вологодская фабрика грунтов реализует торфокомпосты, газонный и садовый грунт, торфогрунт, торф, чернозем и перегной. Позаботьтесь об урожае уже сегодня. Телефон 29-85-86. 29-85-86.
7: Сегодня узнал, что 5 минут смеха над начальником заменяют премию.
1: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Зять президента США Джаред Кушнер сообщил, что территориальный вопрос остается самым сложным в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта. Он уточнил, что позиции сторон по-прежнему расходятся. Джаред Кушнер и Стив Уиткоф 5 сентября прилетали в Москву на переговоры с президентом Владимиром Путиным. Переговорщики после встречи отметили, что появились некоторые новые идеи. Кушнер выразил надежду, что в ближайшее время их удастся обсудить на трехсторонних переговорах. Минпросвещение разработало методические рекомендации, в которых определило, с какого класса школьники могут пользоваться искусственным интеллектом. В начальных классах пользоваться нейросетями в учебном процессе запрещено. Ученикам 5-9 классов педагог может разрешить пользоваться сервисами ИИ для поиска информации, объяснения сложных понятий и проверки гипотез. В 10-11 классах учащиеся дополнительно смогут использовать нейросети при написании проектов или исследований. Потребление алкоголя в России упало до минимума с 1996 года. Как выяснило агентство РИА Новости, с начала года россияне стали пить спиртное на пол-литра меньше. Показатель достиг 7,5 литров на душу населения за последние 12 месяцев. Настолько низкое потребление до этого было в 96 году. И о спорте. Представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла белорусскую спортсменку Арину Соболенко в финале открытого чемпионата США по теннису US Open. Общий призовой фонд соревнований составил 108 миллионов долларов. Чемпионам выплатят рекордные 5,5 миллионов. 28-летняя Арина Соболенко с октября 2024 года сохраняет статус первой ракетки мира. Но 14 сентября рейтинг WTA обновится, и статус первой ракетки мира впервые перейдет к 27-летней Елене Рыбакиной. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском. На русском радио.
2: Ох, прав уже не понимаю, что они там сильные мира сего решают, с какого возраста можно пользоваться искусственным интеллектом, с какого нельзя. По мне так все ужасно просто. Ну, может быть, не ужасно, а просто. На самом деле пройти тест на IQ, если он низкий, то уже можно пользоваться искусственным интеллектом. Если он достаточно высок, то вполне возможно. Подобные мероприятия, конечно, стоит отложить. Куда меня, заикающегося, сейчас стоит определить, я еще не решил. По крайней мере, мне кажется, что все у нас должно быть хорошо, абсолютно точно в любом возрасте. Запретить всегда можно, разрешить, но это, я думаю, мы сами можем себе позволить, особенно в выходные дни. А сегодня именно такой, в воскресенье, с чем вас я поздравляю. Конечно же, определил сам, без искусственного интеллекта, у меня прям так и написано. 13.09.26. Воскресенье. Ну, как я и говорил, мои поздравления. Поехали!

0: Реклама.
1: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
2: Женщины не молчат. Они просто перестают говорить вслух.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Что слушает страна? Русское радио. Только любимое. Только лучшее. Слушайте лучшее. Любимое на русском.

шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил.

0: Не знаю, почему еще отечественный автопром не проработал этот момент и не сделал какой-то специальный невестомобиль. Ну что, тут шарахаться по всяким прикладным средствам. Хотя, конечно, и передвижение, но тем не менее. Мне кажется, невесте должно быть удобно, и чтобы какая-нибудь приставочка была. Ну, какое-то удобное место для бус отдельно. К сожалению, эта песня не вошла в нашу виниловую пластинку, но самые лучшие треки, конечно же, ограниченным тиражом мы для вас выпустили. Да, винил, самый настоящий, долгоиграющая пластинка, собрала в себе 30 лет истории золотого граммофона, ну и ваши любимые песни соответственно. Эту уникальную пластинку невозможно нигде купить, но ее можно выиграть только в Макс. Подписывайтесь на наш канал в Макс и жмите «Участвовать». Подарим 5 пластинок, ну а победителей выберем уже очень скоро, 18 сентября. Сегодня, кстати, уже 13-е осталось, совсем чуть-чуть. Не упустите эту возможность, и все у вас будет хорошо. Даже не имея винилового проигрывателя, вполне можно поставить как сувенир. Квадратненький, красивенький, с наполнением, которое порадует, мне кажется, любого поклонника русского радио. Просто даже почитать, почему нет? Мы же самая читающая в мире страна. Что касательно самой музыкальной, то русское радио за это отвечает всегда и везде. Никакого молчания у нас, исключительно отличные песни. Группа «Сливки» очень скоро, «Куда уходит детство», «Держи» от Димы Билана и Артур Пирожков, «Делай все», тоже очень скоро.
1: На русском радио.

0: Реклама на русском.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 5 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Мой сосед поставил в огороде такое страшное пугало, что вороны вернули весь урожай за прошлый год. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

На русском радио Маша Вебер и ее новая песня «Поставь на стоп». Не то чтобы я сейчас на стопе, нет, скорее поймал легкий ступор, когда посмотрел на сегодняшние праздники. Думаю, что ничегошеньки в них общего нету. Ну, а с другой стороны, подумал еще полсекунды, а на дольше я обычно не задумываюсь, и решил, что я все-таки в вас верю. Наверняка найдется какой-то аккуратно постриженный таксист с талантами в IT-сфере. Но если вдруг вы три разных человека, то, соответственно, и поздравляю вас с профессиональными. Сегодня день танкиста, день парикмахера и день программиста в России. Всех причастных, разумеется,

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Воскресенье в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 15 градусов, вечером плюс 13, ночью до плюс 10. Ветер умеренный, северо-западный.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
3: Нашел свое место в жизни. Но оно, как назло, занято.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио. Что слушает страна. И как бы ни старался, никак...

0: сообщение с приветами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте.
1: Я очень жду ваших сообщений с приветами. Дембельский альбом
0: на Русском радио.

0: Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Кремле заявили об интересе бизнеса в возобновлении сотрудничества России и США. Однако, как сообщил газете «Известия» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пока нет никаких механизмов для торгово-экономических контактов двух стран. На прошлой неделе американские переговорщики посетили Москву и встретились с Владимиром Путиным. После этого президенты России и США созвонились. Дональд Трамп обещал Путину колоссальные выгоды при завершении украинского конфликта. В детских садах запустили проекты по приобщению детей к традиционным ценностям. В Минпросвещении заявили, что в рамках «Добрых игр» дети будут участвовать в беседах и творческих занятиях. Предусмотрено и чтение книг. Материалы программы посвящены темам добра, семьи, здоровья, труда и родины. В нынешнем учебном году участие будет добровольным. А проект «Орлята дошколята» разработан как подготовительный этап к школьной программе «Орлята России». Предполагается участие не только педагогов, но и родителей. Роспотребнадзор разрабатывает тест-систему для выявления 30 видов ОРВИ. Глава ведомства Анна Попова заявила РИА Новости, что необходимо распознавать и вирусы, и бактерии. Результат будут получать в течение часа. Нынешняя тест-система выявляет 25 возбудителей ОРВИ. Ранее сообщалось, что заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в России начнет расти к середине сентября. И о погоде. Синоптики рассказали, когда в Москве могут включить отопление. В центре ФОБа заявили, что отопительный сезон предположительно стартует в конце первой декады октября. Обычное тепло в батареях появляется после 5 дней со среднесуточной температурой воздуха ниже 8 градусов. По климатическим нормам это выпадает на период с 5 по 10 октября. В этот раз каких-либо экстремальных холодных вторжений раньше срока не ожидается. О развитии событий менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: Дембельский альбом на русском радио.
1: Доброе утро, мои хорошие. Воскресное сентябрьское утро. А или у кого-то уже день. Золотится осенним листопадом и солнечно сияет. Ну, а может, у кого-то небо хмурится противным серым дождиком. Не хотелось бы. Все-таки осенний листопад и солнышко меня, конечно, привлекают гораздо больше, чем дождь. Но главное, где бы вы ни были, что у вас есть русское радио, программа «Дембельский альбом». И я, ваше ясно солнышко, ведущая «Дембельского альбома» Аня Семенович, которая вас всегда согреет, окутает позитивом и своей любовью. Сегодня у нас на календаре 13 сентября, и сегодня у нас день танкиста, который отмечается каждое второе воскресенье сентября, еще со времен Великой Отечественной войны, после танковых сражений на Орловско-Курской дуге. 19 сентября в субботу жители России будут отмечать День оружейника. Этот праздник считается профессиональным для всех людей, чья жизнь связана с изготовлением оружия. Особые празднования проходят обычно в Ижевске, родине АК-47 и Туле, где находится один из самых старых заводов по производству оружия. Вот такая вот интересная информация. Ну а теперь давайте-ка просыпайтесь, мои дорогие, скорее. Вылезайте из-под тепленького одеяла, заваривайте себе вкусный кофе или чай. И будем вместе заряжаться позитивом. Жду ваши сообщения на страничке русского радио ВКонтакте под моей фотографией. Оставьте обязательно теплые слова для наших ребят, которые служат в армии. Передавайте привет и помните, что если кто-то потерял своих сослуживцев, то мы тоже поможем вам их найти. В общем, впереди вас ждет много добра, тепла и любви. И мы начинаем наш дембельский альбом.

0: Детском радио.
1: Ну что, мои прекрасные, мои волшебные, вот вижу, что просыпаетесь, сразу полетели ваши сообщения. Их у меня накопилось очень-очень много, поэтому буду их читать и радовать вас. Поехали! Наталья Скрипкина из Люберец передает огромный привет сыну Скрипкину Григорию. Люблю, ценю тебя, твоя мама. А Максим Часовских из Саратова написал: «Привет, Русское радио и Аня. Передаю привет всем служивым войсковую часть 34-19, Адон, призыв 1-15. Вот уже и 10 лет прошло с дембеля». Правда, Максим, как быстро летит время. 10 лет пролетели, да не успели оглянуться. Надеюсь, ваши сослуживцы вас услышали. Ой, мои дорогие, у меня такое-то трогательное письмо от одной мамочки. Очень хочу вам его зачитать. Анечка, здравствуйте. Пишет вам мама Сафронова Ивана из города Северска Томской области. Людмила Сафронова. 28 июня мой любимый сын вернулся из армии. Моему счастью нет предела. Наконец-то он дома. Я хотела бы поблагодарить старшего прапорщика Виктора Епифанова, который служит в войсковой части 41-687 Вязьма Смоленской области. Спасибо вам, Виктор, за наших сыновей. Вы воспитали из наших детей самых настоящих мужчин. Хотелось бы пожелать вам терпения, удачи во всех ваших делах, благополучия, здоровья. Мой сын очень хорошего мнения о вас. И хотелось бы еще сказать мамочкам, которые только отправили своих деток служить: все будет хорошо. Главное в это верить. А еще хотела передать привет Чурилову Андрею, который сейчас проходит срочную службу в Ульяновске в войсковой части 42-731. Андрей, мы тебя очень любим и ждем. Время пролетит быстро. Желаю тебе удачи, здоровья и скоротечной легкой службы. От себя лично и от твоей мамы обнимаю тебя крепко-крепко. А вам, Анечка, большое спасибо за ваш труд. Успехов вам. Так что, дорогие мамочки, кто только что отправил своих сыновей служить в армию, не волнуйтесь, все будет хорошо.
0: Дембельский альбом на Русском радио.

0: мы снова с вами, фея российской армии, ваша Анечка Семенович, на волнах русского радио каждое воскресенье. С вами, мои дорогие. Много сообщений, поэтому болтать долго не буду, буду их читать. Вот, например, Карпова Светлана из Челябинска передает привет своему любимому солдату Олегу Кулешову, который служит под Москвой. Ждать уже совсем недолго. Очень тебя люблю и непременно дождусь. Ой. Светочка, какая же вы молодец, а? Как же приятно это сейчас слышать Олегу. А вот Виктор Зимин из Россоши передает большой привет всем, кто служил в войсковой части 71-211, 331-й ПДП Кострома. А Сергей Малинин из Новокузнецка поздравляет всех танкистов с праздником, пацаны. Желает крепкого здоровья и благополучия. Алексей Юрьев из Самары шлет привет всем, кто служил в войсковой части 2049, 87-е и 89-е годы службы, погран войска. Здравствуйте, моя самая любимая программа «Дембельский альбом» на русском радио. Всегда рада слышать вас. Хочется вам пожелать только самых лучших новостей, самых лучших идей, самых лучших мамочек и их бойцов, новых и верных друзей. Пусть в вашей программе будут всегда радость мамочкам и бойцам. Мамочкам ждать, бойцам удачи на службе. А нам всем только самого доброго и светлого. С новыми силами вперед и вперед. Ваша постоянная слушательница Наталья Макарова из города Тавда, Свердловская область. Наталья, спасибо огромное. Вы знаете, Наталья с нашей программы еще с тех времен, когда ее сын служил. Но даже потом, после того, как он уже вернулся домой, она осталась программы «Дембельский альбом» и пишет нам письма, поддерживает мамочек, поддерживает ребят. И это бесценно. Наталья, спасибо вам большое за ваш вклад в наш «Дембельский альбом». Ну, а сейчас музыка на русском радио, а потом снова я и вы.
1: «Дембельский альбом» на русском радио.

0: на русском радио.
1: Мои дорогие, мои прекрасные, ну что ж, снова мой голос вас будет, поэтому продолжаю наш дембельский альбом и читаю ваше сообщение. Привет всем, кто служил в войсковой части 7543. Омск. Шлет нам его Арсений Урванцев из Уфы. А от Антона Бобина из Нижнего Новгорода летит привет морским пехотинцам. Войсковую часть 30926 БУ и АР. Призыв 2005-2007. Пермяков Андрей из Вологды шлет привет войсковую часть 47077. Архангельская область. Космодром Плесецк. Призыв осень 2004-2006. Аня, передайте большой привет Леониду Проскурину. Служит в железнодорожных войсках. Город Георгиевск. Это нам написала Марфа Чеботарева из Тольятти. А вот Михаил Каримов из Набережных Челнов передает привет Мурату Беликову, который служит в Подмосковье. Ему осталось ровно полгода удачной службы. А Алексей Лушников из Пензы пишет нам. Передаю привет сослуживцам военно-воздушных сил. Войсковую часть 21-369, 2004 год. Город Балашов. И войсковую часть 23-703, 2004-2006 год. Ростов-на-Дону. Желаю всем здоровья, мира, добра, благополучия и всего самого-самого хорошего. Анечка, хочу передать привет своему мужу и любимому солдату Родионову Виталию. Это нам пишет Ольга Родионова из Ярославля. Я тебя очень люблю. Мы с дочкой скучаем и ждем тебя. А всем солдатикам терпения и удачной службы. И поскорее вернуться домой к вашим родным. Ой, Олечка, спасибо большое. Как приятно, а? Люблю я ваши сообщения, вот особенно, когда признаются в любви. У меня прям настроение сразу поднимается, и хочется всем-всем-всем пожелать большой любви. Кто еще ее не обрел, не переживайте, вы обязательно ее обретете. Верьте в это, и она скоро постучится в вашу жизнь. Ну а сейчас в вашу жизнь постучатся лучшие песни, любимые песни на русском радио.
0: Дембельский альбом на русском радио.
2: Если хочется зевать,
3: утром выходные,
0: нужно радио включать. Здесь

0: 9 до 11 вас ждут.
1: Крутые новости.
0: Крутые игры.
1: Крутая музыка.
0: И все это.
1: Все это.
2: Крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на русском радио. Реклама на русском.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту «Привилегия» 25%. «Рандеву» мы собрали лучше, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. «Рандеву», город Москва, ОГРН 114-774-652-74-44.
3: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
4: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-200-38-38. 8-800-200-38-38.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
8: Погнали!
7: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон сегодня в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
9: «Русское радио» представляет 5 декабря. Москва. Москва. ВТБ. Арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
10: 12+.
11: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
12: Зачем я стараюсь выглядеть молодой? Во-первых, я привыкла. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: Воскресенье – это день самый долгожданный.
1: Потому что на посту Семенович Анна. Дембельский альбом. Каждое воскресенье. Сани Семенович.
2: Мои прекрасные, мои волшебные. Снова с вами я. К завершению подходит наш дембельский альбом. Но все равно, вы знаете, я девушка шустрая. Все всегда успеваю, что запланировала. Запланировала я еще прочитать вам парочку ваших сообщений. Анастасия Годунова из Санкт-Петербурга написала. Анна Григорьевна Семенович, люблю ваше творчество. Желаю всем, кто сейчас служит, крепкого здоровья, терпения и благополучия. Пусть у всех все будет хорошо. Ой, мне так приятно, а Настенька, правда, безумно. Вы знаете, для каждого артиста, когда хвалят его творчество, это как похвалить детей. Безумно приятно. Спасибо вам большое. Ирина Кочур из Салехарда, Руслан Ахтямов из Ульяновска, Дмитрий Офицеров из Екатеринбурга, Александр Григорьев из Всеволожска, Ленинградской области, Яна Малярова из Костромы и Александр Бобрикович из Белоруссии, Брестская область, город Иваново. Передают привет всем, кто сейчас служит. Как много людей хочет вот передать привет нашим ребятам, которые служат. Это так ценно, правда. Спасибо вам большое, что пишете, потому что для ребят это огромная поддержка. Ну и несколько комплиментов на десерт. Аня красотка от Марии Куделиной, город Сызрань. Вы знаете, так приятно получать комплименты от девушек. Мариночка, спасибо вам большое. Анечка, спасибо за то, что ты есть. От Дениса Фролова из Питера. Денис, вам спасибо. Питер прекрасен. Наша Аня, мечта жизни, Николай Узун. Сегодня коротко написал, но зато с комплиментом. Спасибо большое. Ну что я вам хочу сказать, что очень вас люблю, что встретимся с вами ровно через неделю, как говорится, в том же месте, да, в тот же час на волнах Русского радио. Жду ваши сообщения на страничке Русского радио ВКонтакте и круглосуточно на страничке Дембельского альбома тоже ВКонтакте. Ну что, вам хорошего настроения, светлого вам воскресенья, мирного неба над головой, вкусного ужина, побольше улыбок на лице и счастья в душе. До скорого. Ваша Аня Семенович. Пока-пока.
0: Роднее и ближе станет дом, когда есть дембель.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Воскресенье в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 15 градусов, вечером плюс 13, ночью до плюс 10. Ветер умеренный, северо-западный.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В начале АЧП Нижнекамск в Татарстане подвергся массированной атаке беспилотников. Под ударом оказались промышленные и гражданские объекты. На одном из предприятий начался пожар. Специалисты занимаются его ликвидацией. При этом производственный процесс на объекте не останавливался. Также при атаке был поврежден автомобиль. Кроме того, удар пришелся по жилому дому. Пресс-служба главы республики сообщила, что погибли 2 человека, 12 пострадали. Зять президента США Джаред Кушнер сообщил, что в соглашении об урегулировании конфликта между Россией и Украиной согласованы все пункты, за исключением вопроса территорий. О готовности мирного соглашения Кушнер рассказал на украинском форуме, участие в котором он принял по видеосвязи. По его словам, на переговорах в Москве президент России Владимир Путин обозначил линию, которую хочет достичь. Кушнер уточнил, что украинская сторона пока не готова идти на территориальные уступки. В Госдуме предложили ввести для учителей и воспитателей бесплатное питание. В Думском комитете по защите семьи заявили ТАСС, что сотрудникам школ и детских садов необходимо дать право бесплатно питаться в столовых тех учреждений, где они работают. Причем, по словам депутатов, этот вопрос уже неоднократно обсуждался. И о спорте. Хоккеисты московского «Спартака» со счетом 8-0 разгромили череповецкую «Северсталь» накануне в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Красно-белые установили рекорд лиги, забив 3 гола за 2 минуты. Предыдущий рекорд принадлежал «Торпедо». За 2 минуты 23 секунды нижегородцы трижды поразили ворота подмосковного «Витязя» в 2014 году. Кроме этого, победа над «Северсталью» стала самой крупной для «Спартака» за всю его историю выступлений. До этого москвичи со счетом 7-0 обыгрывали хабаровский «Амур» в 2011. Вернусь буквально через час, а далее в эфире наше утреннее шоу по выходным. Вкрутую по-русски встречайте Андрея Макеева и Мишу Набокова.
0: На русском радио главное утреннее шоу страны по выходным. Вкрутую по-русски.
2: Ух, сегодня в день парикмахера, программиста и журавля. Что их всех объединяет? Они одинаково любят слушать утреннее шоу «Вкрутую по-русски». Вместе с вами человек, от которого произошел анекдот, Андрей Макеев. И человек, из которого растет борода, я, Миша Набоков. Это «Вкрутую по-русски». Доброе утро!
3: Слушай, ну у нас здесь очень справедливо распределяются роли. Парикмахер, программист и журавль. Журавль, получается. Ты кто будешь?
2: Я?
3: Журавль.
2: Конечно.
3: Я буду тогда программист, а парикмахер Лена Журавлева.
2: Идеально.
3: Я думаю, что здесь все сочетается.
2: Потому что
3: прям...
2: Лена Журавлева не может быть журавлем. Это нелогично.
3: У нее и так фамилия уже
2: Журавль. Конечно.
3: Поэтому...
2: Ну это как бы масло масляное, понимаешь?
3: Зачем это так называть?
2: Зачем?
3: Зачем?
2: Ну, к чему вообще?
3: Рубрика «Лена Жарис». Лена Журавлева, и там она у нас будет кто? Я уже забыл. Парикмахер.
2: Да, парикмахер.
3: Крутые песни мы с вами будем слушать. Игра накрутили по полной, по плану у нас случится с вами. Что придумали в китайском торговом центре?
2: В китайском?
3: Да, через две песни я вам расскажу.
2: Это в Москве.
3: Да, естественно, новости все недалеко у нас, знаешь, что-то берутся. Вот просто зашли, посмотрели, и хочется об этом рассказать.
2: Конечно, тем более такое там увидели, мы с тобой.
3: Там такое... Вот через две песни все так сделают.
2: Да, но перед этим... Нет, сейчас сделают это прямо сейчас, потому что наша традиционная зарядочка прямо сейчас... Молодец, Андрей, отыграл. Где лучше накачать мышцы, тут или там? Расскажет Сергей Лазарев.

0: Андрей Макеев и Миша Набоков. Крутую по-русски.
1: Гадали ли, думали, но вот все-таки в китайском торговом центре это случилось. Они установили горку для оперативного спуска на первый этаж, потому что, видите ли, слишком долго, видимо, спускаться другими привычными для нас способами. Люди все время торопятся, куда-то спешат.
2: Но людей много.
1: И надо всем побыстрее.
2: Всем надо побыстрее.
1: Посетители не должны, видишь, написано, подолгу ждать лифт или топтаться, бедные, топтаться по эскалаторам. Как же раньше люди во времена
2: династии
1: Цинь по лестницам топ-топ-топ-топ-топ поднимались.
2: На одном плече конь.
1: Да, на другом плече семья.
2: На третьем плече император. И вот так.
1: И нести. А сейчас, видите ли, топтаться по эскалаторам не хотят. Спуститься с верхнего этажа на первый можно по закрученной горке, как в аквапарке. Мне это нравится.
2: Как?
1: Но естественно.
2: Но без воды.
1: Естественно, со всеми покупками, которые ты там набрал. Да, то
2: есть особенно с какими-то...
1: Там, да. У тебя там какой-нибудь...
2: Чем в Китае, да, вот у них же вот этот фарфор.
1: Фарфор. Какой-то. С фарфоровой вазой.
2: Накупил
1: да
2: фарфор,
1: горке.
2: Да. Причем фарфор такой династии Цинь, Минь, там вообще, там космос, деньги, но все-таки, не удержался.
1: Да. Для такого спуска посетителям даже выдают специальный плед.
2: Причем в нем заворачивают тех, кто спустился неудачно.

0: Кеев и Миша Набоков. Вкрутую по-русски.
1: Какое счастье, что сегодня день парикмахера.
2: Ну, наконец-то! Да. Это великий праздник.
1: Да, вот именно, что это очень такое... Трудное, назовем, ремесло, не побоюсь этого слова.
2: Ювелирное, в твоем случае, Андрей, глядя на твою шевелюру, невероятно.
1: Плохо постричь, на самом деле, очень легко, а отрастают волосы очень долго. И вот здесь как раз про меня полностью вся эта фраза прозвучала, потому что волосы у меня растут не то что очень долго, я про голову.
2: Они вообще.
1: Я про голову говорю.
2: Хорошо, что ты уточнил, потому что мы же подумали.
1: Даже так я скажу, верхнюю часть головы, то есть нижняя нормально.
2: Нижняя прекрасно, да.
1: На челюсти все нормально, да. А вот, например, вот верхняя часть,
2: чуть выше.
1: Там волосы немножко своенравные, я скажу так, с характером. С характером, да. Потому что они то тут хотят, там не хотят, раз тут, там, тут или там, как поет Сергей Лазарев. Понимаешь? И в итоге я из-за этого страдаю. Особенно, когда, если ты приходится тебе вообще мечта мне прическу сделать, как, знаешь, как у Филиппа Киркорова в свое время.
2: Каре.
1: Нет, не каре, это потом. А когда, помнишь, у него шевелюра
2: вот
1: такая
2: это,
1: была?
2: Да?
1: Да, большая.
2: Слушай,
1: такая,
2: ну да, завивка.
1: Когда он бегал по сцене, милая, милая, милая,
2: и да, у него да, такая да,
1: вот
2: да.
1: Завивка. Вот,
2: и за ним вот эта копна.
1: Да. Мечта у меня, мне иметь
2: слушай,
1: такую прическу.
2: Слушай, ну и перья придется тоже тогда.
1: Ну,
2: ты же это понимаешь?
1: Перья-то не знаю, а вот прическу такую я, когда начал отращивать свои длинные волосы вот эти, и в итоге выясняется, что тут растет, там не растет, все это клоками, это все очень некрасиво. Поэтому, к сожалению, этот вариант не подходит. Это просто моя несбыточная мечта.
2: Андрей, ну, я не знаю, есть парики.
1: Приходится...
2: Я тебе порекомендую.
1: Хорошо. Приходится, знаешь, обращаться к услугам мастера, чтобы они постригли коротко, но не сильно. Потому что я сначала пытался отращивать, ерунда. Пытался сбрить полностью.
2: Тоже ерунда.
1: Опять ерунда, потому что меня дети боятся дома, когда я прихожу лысый после работы мастера. Меня боится жена, меня боятся дети. Младшие вообще не узнают, говорит, кто этот дядя. Понимаешь?
2: Понимаю.
1: Это тоже не очень хорошо. Поэтому у меня был один мастер, который прям нашел идеальную длину. Он сказал, вот здесь вот там, вот здесь, значит, вот здесь надо вам шестерку, вот здесь вам надо вот здесь на лысо.
2: Пятерочку. Здесь двойка.
1: Двойка. И все.
2: Здесь.
1: И все и идеально, хоп, понимаешь?
2: Просто.
1: Идеально. И я как-то, когда он мне сделал такую прическу, я себя сфоткал и стал ходить по барбершопам, показывать, вот так меня, пожалуйста, видите. Вот только так, понятно? И вот к одному
2: и
1: я пришел...
2: И они такие, кто эта звезда? Можно мы повесим этот постер? Кто эта лучезарная личность?
1: Я им стал показывать, пришел как раз к одному мастеру, говорю, вот так. Он говорит, вот так точно. Я говорю, вот так. Ну, сейчас запросто сделаю. И все, опять сбрил меня на лысо. Ну, вот, ну, понимаешь, а впереди где мне мероприятие нужно было, знаешь,
2: ходить
1: позориться с таким.
2: А знаешь, почему он сбрил на волосы? Потому что слишком красиво. Ты был бы слишком красив. И это тоже плохо.
1: Нет,
2: ну ты же понимаешь.
1: Не так. Знаешь, почему он сбрил на волосы?
2: Почему?
1: Потому что он сам лысый был на тот момент. И он решил всем такие же прически делать. Мне кажется, если бы ты пришел и сказал ему, вот мне сделайте вот так, и вот это здесь завивку и все остальное, все равно он тебя тоже побрил бы на волосы. Поэтому тут хороший парикмахер тоже нужно поискать.
2: Слушай, согласен, это прям вообще.
1: Те люди, которые умеют делать какие-то шедевры, вам аплодисменты, конечно.
2: Да, друзья, вот кто умеет.
1: А мы сегодня будем говорить про тех, кто не умеет. В случае, когда вам оказали услугу, хуже некуда. Пишите ваши истории в личные сообщения.
2: Я фотографии обязательно тоже.
1: Конечно.
2: Присылайте.
1: Как вы хотели сделать себе завивку, а вас побрили на волосы. Пишите ваши истории в личные сообщения в наших мессенджерах, а также в нашей группе ВКонтакте, в канале в Максе, в комментариях под постом. Где?
2: С темой дня.
0: Вкрутую. На русском радио. Только среди подписчиков русского радио в Макс. Розыгрыш 5 виниловых пластинок из эксклюзивной музыкальной коллекции в честь 30-летия премии «Золотой граммофон». Подписывайтесь на русское радио в Макс, нажимайте «Участвовать» и выигрывайте уникальный диск из юбилейного тиража. Победителей узнаем 18 сентября. Русское радио в Макс. Присоединяйтесь. 12+. Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение.

0: Подписки.
1: У нас игра накрутили по полной на века. То есть не временно, а прям вот на всю жизнь.
2: Абсолютно.
1: Хотелось бы подарить вам зеркало, но зачем оно вам, если у нас есть крутая авторамка с логотипом Русского радио, она нужнее.
2: И она многофункциональнее.
1: Да, лучше.
2: Намного.
1: Как вы...
2: Куда можно смотреться.
1: Конечно. Пишите, а вернее звоните 8495-995-1057.
2: Не написать тоже можно. Почему
1: написать не надо. Ну, можно, но не надо.
2: Ну, можно, но не нужно.
1: Звоните, ждем вас в игре. 8495-995-105-105!
3: И все!

0: Давайте разбираться.
1: Ну как незачем гнаться? А за авторамкой с логотипом Русского радио кто? Пушкин будет бегать?
2: Или, нет, конечно. Или, может быть, Лермонтов?
1: Некрасов? Может быть, да. Нет.
2: У нас Антон из Тамбова.
1: Здравствуйте, Антон.
3: Добрый день.
1: Ну, давайте вместе с вами гнаться за нашей авторамкой. Что для этого нужно? У нас есть три факта. Один из них правда. Нужно отгадать, где правда.
3: Я готов.
1: Отлично.
2: И я чувствую, что у Антона невероятная прическа, потому что мы будем говорить про сферу красоты. Антон, вы же, ну, подготовились, да, к игре? Нормально.
1: Прическу-то сделали?
3: Конечно.
2: Причесались?
3: Конечно.
2: Направо или налево?
3: Я примял кепкой аккуратно.
1: Ну вот, видишь.
2: Все.
1: Ну, видишь, люди готовятся.
2: Слушай, ну не то, что ты.
1: Не то, что я.
2: Так, сиди.
1: Я постою.
2: Постой. Итак, в день парикмахера мы приготовили факты про услуги в сфере красоты. Как раз это тема Антона, поэтому он и позвонил. Итак, факт номер один. В парижских салонах 19 века существовала услуга «сонная укладка». Волосы клиентки укладывали на ночь, а утром мастер возвращался, чтобы снять конструкцию и сохранить прическу до вечера. Факт номер два. В прошлом, помимо стрижки и бритья, парикмахеры еще и удаляли зубы, ставили пиявки и делали кровопускание. Факт номер три. В салонах Южной Кореи существует процедура, при которой мастер на несколько минут полностью покрывает лицо клиента взбитыми сливками, а затем смывает их холодным молоком. Очень.
1: Антон, я посмеялся тут над некоторыми вариантами, а не скажу над какими. Потому что... Но над одним вариантом я не смеялся, потому что он правдивый.
2: Что, да. Потому что, и потому что еще и не смешно.
1: А все остальные?
2: Очень смешные. Не, я бы даже так сказал. Вот так даже.
1: Антон, где правда? Где все абсолютно серьезно?
3: Первый вариант.
2: Антон, где вы смеялись?
3: Я не успел посмеяться, потому что думал.
2: И это правильный ответ.
1: Ну, смотри, значит, Антон говорит про первый вариант, да?
2: Да.
1: То, что в парижских салонах 19 века существовала
2: сонная
1: услуга...
2: Сонная укладка, такая, да? То есть мастер оставлял женщину...
1: Женщину так... И главное, что мужья доверяли мастеру.
2: Да, кстати, он ее оставлял.
1: Оставлял на ночь, да.
2: А потом якобы уходил. Ага.
1: Волосы клиентки укладывали на ночь, а утром мастер возвращался, чтобы снять конструкцию и сохранить прическу до вечера.
2: Там еще и конструкция какая-то была.
1: Ты где была, жена?
2: Нет,
1: я была у мастера.
2: Нет, поэтому они и доверяли, потому что там была конструкция. Она защищала.
3: Мы 19...
1: Что еще раз?
3: У них не было телефонов, и было много свободного времени.
1: Ну да, Антон упорно защищает вариант номер один. Естественно, да, что у них не было телефонов.
2: Интернета не было.
1: Интернета не было,
2: чего
1: вы ржете-то?
2: Да, поэтому сонный уклад.
1: То есть мы останавливаемся на первом варианте, да, Антон?
3: Да, да.
1: То есть мы останавливаемся на первом варианте.
2: Эх, Антон. Мы пытались. Мы говорили.
1: Вариант номер два. Вариант номер два. В прошлом, помимо стрижки и бритья, парикмахеры еще удаляли зубы, ставили пиявки и делали кровопускание. Это все делали так называемые цирюльники, парикмахеры давних времен. Вот такая вот история.
2: Да, но зато есть положительный вариант, Антон. Вам это делать ничего никто не будет.
1: Да.
2: Это тоже приятно.
1: Да, можете просто отдохнуть, послушать песню Ани Лорак.
2: Да, давайте послушаем. Это приятно.
1: Давайте послушаем.
0: Накрутили по полной. На русском радио. Сердце.

0: и Миша Набоков. Вкрутую по-русски.
1: Да, тот самый момент, когда ты сидишь в самолете, а он не взлетает никак, да? И улетай уже, ты ему говоришь, а он чуть сидит.
2: Или с парашютом пытаешься не прыгнуть, а тебе говорят, инструктор, давай уже.
1: Да, случай, когда вам оказали услугу, ну, хуже некуда. У нас сегодня такая тема.
2: Благодатная.
1: Да, пишите нам в Максе, есть пост для сегодняшней темы, вы можете написать нам непосредственно в ВКонтакте, и там есть наши лица великолепные. В общем, вас приветствуем сегодняшним утром. Любовь сообщает, нам делали ремонт капитальный в квартире, мы съехали, а в морозилке оставили мясо домашнее. Целую хрюшу. Вот куда он делся.
2: Работники, тот самый.
1: Работники, уходя домой, выключили электричество. Хотя мы обговаривали, не делайте этого. В итоге вонища была после выходных. Ну ничего, стоимость мяса компенсировала. Холодильник отмыли рабочий до нового состояния. Ночью все сделали, да, как надо. То есть холодильник отмыли, стоимость мяса компенсировали,
2: свет включили.
1: Все как новое. Ну и
2: хрюша тоже как живой.
0: Крутую на русском радио. Что слушает страна? Любимое на русском. А я...

0: Ну, доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Сервис 5 звезд – это когда вас понимают с первого звука. В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатна и скидка 15% на ремонт, если потребуется. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на free.fitauto.ru.
3: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту привилегии 25%. «Рандеву» – мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. «Рандеву» от Москва, УГРН 114-774-652-74-44.
4: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
5: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-200-38-38. 8-800-200-38-38.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Кэш можем.
8: Беспроцентный лимит на все. Можем?
7: Кэш можем.
8: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
7: Кэш можем.
8: И кэшбэк 5% можем?
7: Кэш можем.
8: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто кэш, так. Кэш можем. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
9: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на rusradio.ru.
10: 15+. Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 5 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
12: А что, если родительских собраний никогда не существовало? А родители просто уходили веселиться, пока мы драили всю квартиру. А? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Лена, давай. На русском радио Лена жарит.
1: Ой-ой-ой.
2: Лена все достала, теперь будет жарить.
3: Давай, Лен.
1: Я буду рассказывать.
3: Приступай.
2: Мы все положили на стол.
3: Мы тебе не мешаем. Руки убрали. Все, давай.
1: У меня к вам вопрос сразу, дорогие
3: мои крутышечки. Мы очень радуемся твоим вопросам всегда.
1: Нет, вот крутыши все-таки, а то крутышечки.
3: Крутышечки мы не заслужили еще. Не дослужились мы с тобой до крутышечек, Андрей.
1: Вы начинаете поговорку «пища наша». Вот что у вас впереди?
3: Каша, Саша, пища наша. Да, я угадал?
2: Миша все правильно сказал, мне больше нечего сказать.
1: Хлеб да каша или щи да каша?
2: А, вот тут вариант, но надо выбрать. Ну давай щи да каша.
1: Все-таки кажется так, да?
3: Не, подожди.
1: Это у тебя такой рацион.
3: Не, щи да каша это не очень. Бананы каша, пищина, бананы каша больше сочетаются.
1: То есть твои предки из Африки все-таки?
2: Да,
3: это что, не видно, что ли, по мне?
1: Все человечество пришло из Африки, если так вот говорить.
2: Ну вообще да,
3: в этом смысле.
1: Эту знаменитую поговорку знает каждый, но не

0: самые все. Доступные.
1: Замечательно.
0: Поэтому речь идет о ржаном караваи и пшенной каше.
1: Угу.
0: Вот она какая пословица, поговорка.
1: Вот оно про что, Андрей, а не про то, что ты
0: а
1: подумал.
0: А почему пища наша? Потому что простая, незатратная, доступная, сытная,
1: растет
0: питательная.
1: Сама. Да,
0: да, вот она практически угу. под рукой.
1: Угу.
0: А черный ржаной хлеб известен тем, что гораздо полезнее пшеничного. А пшенная каша улучшает работу поджелудочной железы и вообще невероятно полезная и вкусная, если вы ее умеете
1: готовить. Хорошо, что ты перешла на поджелудочный в какой-то момент, потому что в нашем возрасте,
2: это важно.
1: Лена, это очень важно, мы за это тебя ценим.
2: Лена Журавлева, спасибо большое, бережет наше здоровье, наши кошельки
1: и поджелудочные.
2: И нервы.
3: Лена жарит на русском радио. Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
4: В воскресенье в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 15 градусов, вечером плюс 13, ночью до плюс 10. Ветер умеренный, северо-западный.
3: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна? На

0: Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Арабские Эмираты подтвердили готовность принять переговоры по Украине. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, наследный принц Абу-Даби сказал об этом Владимиру Путину. Ранее Ушаков называл Эмираты приоритетным местом для встречи представителей России, США и Украины. Одни из последних трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта состоялись там же. Тем временем Владимир Путин приехал на заседание саммита БРИКС Плюс в Нью-Дели. Формат предполагает участие не только стран объединения, но и приглашенных государств. В рамках заседания лидеры обсуждают международную повестку и вопросы дальнейшего сотрудничества. Ранее Путин заявил, что мировая экономика заметно изменилась, а на смену прежним лидерам пришли новые центры роста. По его словам, на страны объединения приходится половина прироста глобальной экономики. В российских вузах стали набирать популярность экологические специальности. Это направление, которое связано с охраной окружающей среды, природопользованием и безопасностью. По данным Миноборнауки, в этом году абитуриенты подали на такие специальности на 40% больше заявлений. Дело в том, что на экологических направлениях не сокращали бюджетные места, а еще растет потребность в таких специалистах. Самой возрастной жительнице России Яхе Хашаговой исполнился 121 год. Информация об этом появилась в Рувике, сообщает ТАСС. Хашагова отпраздновала день рождения 10 сентября. Она родилась в 1905 году. В российском Минздраве отметили, что долгожительница чувствует себя нормально и находится под постоянным наблюдением врачей. Женщина проживает в Грозном. У нее 6 детей, 20 внуков и 48 правнуков. Большую часть трудового пути она работала в сельском хозяйстве. С новостями вернусь буквально через час, а далее продолжение нашего шоу по выходным вкрутую по-русски.
0: На русском радио два лица мужского пола. Андрей Макеев и Миша Набоков. Вкрутую по-русски.
2: Эй, кто слушает «Вкрутую» по-русски с утра, тот чаще говорит «да».
3: Это важно, это важно. Да. Это слово вообще приятно слышать всегда. И главное, чтобы после того, как вам сказали «да», тоже...
2: Хотите взять кредит?
3: Да.
2: И ипотеку?
3: Да, да.
2: Очень приятно слышать этот же ответ.
3: Не важно. Главное, что люди оказывают...
2: Нет, главное позитив главный.
3: Профессионалы оказывают услугу качественно. Понимаешь, а не так, что...
2: Да, конечно.
3: Ну, ты написал, да, подписал документы все остальные. Ты получил то, что ты за что ты подписал документы?
2: А не так, когда тебя спрашивают так вяло, знаешь, ну будете? Тебе уже и не хочется.
3: Нет, даже не так, что ты подписал документы. А где? Ага, где? Ну вот это вот все, за что я подписал документы. Где
2: ничего
3: моя квартира?
2: Нет.
3: Вот. Пишите жалобы нам сюда. У нас сегодня такие истории собираются здесь, во всех наших соцсетях.
2: У нас сегодня в студии сотрудники.
3: Ну, я скажу так, люди авторитетные слушают.
2: Да.
3: Наше шоу.
2: Если что...
3: Наше серьезное шоу.
2: Абсолютно.
3: Случай, когда вам оказали услугу хуже некуда.
2: По законодательству.
3: Все рассмотрим.
2: Да.
3: Пишите ваши истории, пожалуйста, непосредственно в Максе, под нашими прекрасными лицами. Во ВКонтакте заходите. Везде.
2: Не менее прекрасные, там тоже.
3: Стучите, граждане, стучите, как говорится,
2: да.
3: Все наши двери.
2: Да. Мы услышим.
3: Будут
2: этот звоночек.
3: Параллельно с этим мы слушаем крутые песни с большим удовольствием.
2: Да.
3: Мы ждем рубрику «Крутонянь», и мы дождемся ее в середине часа. Я вам это обещаю.
2: Придется дождаться.
3: Вы дождетесь.
2: Я бы сказал.
3: Вы дождетесь.
2: Вы меня просто заставили это сделать.
3: Что мы дождемся еще, Михаил?
2: Еще тебе надо?
3: Да.
2: Все мало. Все ему мало. Подавай еще ему. И еще. Да будет тебе, будет. Я совсем скоро расскажу вообще, что такое цифровая амнезия. Насколько она страшна.
3: Это законно вообще? Я напомню тебе, что нас люди в погонах слушают. Серьезные.
2: Слушай, я только что с ними,
3: шуточки твои
2: с ними поговорил.
3: Шуточки вот
2: они
3: эти.
2: Они сказали, одобряем.

0: по-русски. В крутую.
1: А мы уже обсуждаем новости, Андрей. Дело в том, что горы ненужных скриншотов на телефоне губит твою память, хочешь сказать. Конкретно твою.
2: Мою, да?
1: Да, ну вообще нашу память.
2: Речь про память в телефоне или речь про память в голове?
1: Пока непонятно.
2: Расскажи, пожалуйста.
1: Ученые уже назвали это цифровой амнезией. Давай разбираться. Я пока ничего не понимаю, в общем. Психологи. Так, смотри, сначала ученые, теперь еще и психологи подключились. В ходе экспериментов выяснили странную вещь. Мозг воспринимает скриншот как сигнал, что можно забыть увиденное прямо сейчас. То есть участники смотрели на картины, часть просто разглядывала, часть делали скриншоты. Итог, те, кто скринил, потом вспоминали картину заметно хуже, чем те, кто запоминал своими силами.
2: Ты понимаешь сейчас вообще логику? Кто-то вообще улавливает?
1: Слушай,
2: то есть скриншот.
1: Да.
2: Да, люди делают такой скриншот.
1: Зачем они делают? Давай вот разберемся.
2: Они делают скриншот.
1: Чтобы
2: зафиксировать это в памяти
1: чтобы
2: телефона.
1: Чтобы это не помнить,
2: да,
1: самому.
2: Да.
1: Чтобы это запомнил телефон.
2: Памяти, да.
1: Да.
2: То есть,
1: в принципе, сделаешь скриншот.
2: Вообще, я скажу так, что в принципе изобретение человеческого ума, да, такие как фотоаппарат,
1: ну,
2: они
1: да,
2: направлены на
1: они,
2: то, чтобы...
1: Они призваны,
2: чтобы зафиксировать
1: изображение. И потом его, если нужно вспомнить, просто посмотреть на него.
2: Щелкнул и забыл.
1: И все.
2: Да, потом открыл и думаешь, какой же я был молодой, зачем же я про это вспомнил? Как фотографии в альбоме...
1: Хочу забыть.
2: Как это, фотографии в альбоме о тебе напомнят, о тебе. Вот, собственно, мы пришли так к песне группы «Руки вверх».
1: В итоге неожиданно.
2: Совершенно внезапно, да. То есть, в принципе, все эти технические изобретения, в чем проблема, я не пойму здесь, по версии психологов и ученых.
1: Проблема в том, что это были и ученые, и психологи.
2: Ну, возможно, да. То есть
1: одни не договорились с другими.
2: Люди выступают против научно-технического прогресса в итоге, понимаешь?
1: А кто-то за, кто-то против.
2: Знаешь, даже не так скажу. Просто ученым обидно, что они сидели, запоминали всякие формулы.
1: Талмуты вот эти.
2: Да.
1: Учили,
2: запоминали.
1: А они... ты подошел, сделал скриншот и забыл.
2: Обидно.
1: Да, досадно.
0: Крутую по-русски. Реклама.
3: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
4: Качественные, конечно.
5: Надежные, чтобы потом не было проблем.
6: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
7: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88 и проспект Победы, 5.
8: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54, 54, 54.
9: У вас есть квартирный вопрос к застройщику? Эксперты дадут ответы. Слушайте советы застройщика с Чередом по вторникам и пятницам в 11 часов 50 минут. 12+. Спонсор проекта ООО «СЗ Чередомстрой».
10: Встречайте обновление в Стройландии. Мы прокачали любимые категории, и теперь за них вы получаете повышенный кэшбэк. Выбирайте любимые категории на сайте и в мобильном приложении на то, что вам действительно нужно. Подробности акции на сайте «Стройландия». Для дома и больше.
11: Скажи, 300.
12: 300.
11: Отучись на тракториста.
13: Учебный центр «Спецкадр» проводит обучение на тракториста, машиниста, экскаватора, бульдозера, водителя-погрузчика, оператора харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Город Вологда, улица Горького, 91. Телефон 8 800 222 89 90.
14: Еще два блинчика и все, все, расходимся, сказали мне швы на брюках.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82.

0: Лайф и Миша Набоков. Вкрутую по-русски.
1: Ну как после такой песни со словами «По садовому кольцу я лечу»
2: и в конце «Московская дочь»
1: не вспомнить про случай, когда вам оказали услугу «Хуже некуда». Я, конечно, намекаю на... Не знаю, на что намекает Михаил, но я намекаю...
3: Я и на что не намекаю.
1: На автошколы.
3: А, слушай, ну это был тонкий намек.
1: «По садовому кольцу я лечу», да, потому что, особенно если вы проходили такую практику и опыт и все остальное, по крайней мере, в моей жизни такая практика была, у меня была уже ужасная автошкола.
2: Я проходил по садам. Не по садовому кольцу, а по садам.
1: Про сады потом расскажем.
2: Хорошо.
1: Про яблони и про все остальное.
2: Да.
1: А вот, например, что касается автошколы, я считаю, что у меня была ужасная автошкола, потому что у меня были самые, мне кажется, трусливые инструкторы.
2: Как это проявлялось?
1: Они боялись ездить.
2: Они боялись тебя?
1: Они боялись, в принципе, со всеми ездить.
2: Просто ездить.
1: Да, вообще просто.
2: Ты такой садишься, он говорит, куда? Убери руки.
1: То есть у меня было там очень довольно-таки, почему я платил максимальное количество часов площадки города. Ну, там, я не знаю, я уж не помню, сколько там дается этого всего. И мы вот в этой автошколе катались в основном по площадке. То есть мы выезжали и вот...
2: От флажка до флажка,
1: от флажка,
2: да,
1: до
2: вот
1: флажка катались. Я уже, знаешь, причем потом какой-то инструктор уволился, потом другой инструктор пришел.
2: Он еще трусливее, у тебя ключи забрал вообще от машины.
1: И получается, что это вообще обучение растягивалось на какой-то непонятный срок.
2: Приходилось толкать.
1: А мне уже, понимаешь, время уже подходило, что мне уже нужно садиться за машину и за руль ехать. Я уже нанял отдельного инструктора просто, который гонял меня по городу.
2: Другого,
1: который меня гонял уже по городу, понимаешь?
2: Но пешком.
1: И я уже проехал чуть ли не 1500 километров от Астрахани до Москвы. Mm-hmm. И вот тот и вот в той автошколе инструктор в какой-то момент говорит, ну что, в город поедем? Я говорю, конечно, давно пора. Он говорит, не может быть! Он даже напугался, он не ожидал, что ученик может сказать, поехали уже.
2: Я думал, ты скажешь нет.
1: Я хотел домой пойти сегодня.
2: Я надеялся на это.
1: А в итоге пошло сработать, понимаешь?
2: Слушай, это какое-то невероятное совпадение. Вот твоя история и сообщение, прикинь, опять же, про вождение, про автошколу.
1: Не может быть.
2: Как такое произошло?
1: Это судьба. У меня же нет перед глазами монитора с сообщениями.
2: Почему? Потому что ты за рулем.
1: Да, я вперед смотрю.
2: Прямо сейчас.
1: Я смотрю вперед, а ты читай.
2: Итак, так, сообщение... От кого?
1: От Юлии.
2: От Юлии, да. Мальчики, доброе утро.
1: Спасибо.
2: Это приятно. Она тоже рассказывает, как училась в автошколе. Первый инструктор, вместо того, чтобы учить водить, всю дорогу решал свои проблемы. Мы то на рынок за картошкой заезжали, то его маме телевизор отвозили, то он просто спал на пассажирском под радио. Конечно же, не под
1: конечно,
2: русское радио.
1: Конечно.
2: Если бы вот русское радио было, все по-другому. А когда она совершала ошибку, инструктор просыпался и кричал: «Куда прешь? Машину поцарапаешь!» Мне пришлось со скандалом менять инструктора. Права в итоге получила, но тот картофельный квест не забуду никогда.
1: Ну, то есть, получается, Юлия уже и знает, для чего нужно ездить на машине. То есть она знает, где картошку можно купить, куда можно, где телевизоры по скидке. Между прочим, да.
2: И, в принципе, как общаться с будущим супругом,
1: тоже.
2: То есть опытные, прям просто невеста на выданье получается.
1: Согласен, да.
0: Крутую по-русски. Что слушает страна? Сладкий

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования трейд рынка в этом платеже от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
8: Погнали!
7: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон сегодня в 21.00 на СТС для лиц старше 16 лет.
9: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Вкусно поел, вымыл посуду, почистил зубы, лег в кровать. Вспомнил, что это был завтрак. Заплакал. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

0: Вот те раз. Вот те два. Макеев на боках. Крутую. По-русски.
1: Насколько хорошо положили кафель в ванной комнате.
2: Я только хотел сказать, кстати, про кафель.
1: Не, понимаешь, насколько хорошо его положили, что про него стоит спеть. Вот, понимаешь? Что...
2: Наверное, история была.
1: Да.
2: И не очень.
1: Да, а случай, когда вам оказали услугу хуже некуда. Вот здесь можно обратить внимание на то, как вам кафель кладут и все остальное. Пожалуйста, пишите нам в Максе. Можете в ВКонтакте зайти и там написать свои истории. Кристинка сообщает, у нее история про плед. Вот. Она дала плед в химчистку, на следующий день позвонили, сказали, плед готов.
2: И он как будто из кафеля.
1: Да. Забрали, а он оказался не стиранный вообще. Они его даже в воде не прополоскали. Просто отдали обратно грязный. Думали, что не заметят. Ну, такой же был. А что это?
2: Слушай, да. Это одна версия. Другая версия — нанотехнологии.
1: Ну да.
2: Они же существуют.
1: Да, конечно. На вопрос, что за беспредел, сказали, что такого просто не может быть. Ну, это как раз моя версия здесь. Да, что они... Как, знаешь, как этот... Чистым взглядом, знаешь, как... Хоть лей воду в глаза,
2: это надо сказать. Это надо уметь врать.
1: Да, просто чистый взгляд. Плед был грязный. Взгляд был чистый у людей, которые...
2: Взгляд был кристальный.
1: Которые врали.
2: Просто ручей.
1: Вы стирали? Конечно.
2: Да.
1: А что, вам не нравится?
2: Вообще-то да.
1: Да.
0: Крутую по-русски.

0: угол поставлю. Крутонянь. А то на русском радио.
1: Самые вредные школьные принадлежности. Удивительно, но и такие есть, и, к сожалению, в большом количестве.
2: И что это такое, интересно?
1: В большом разнообразии. Я скажу даже так. Именно разнообразие всего на полках в магазинах их и порождает. Потому mm-hmm. что нужно привлекать, как известно, внимание покупателя. Там какие-нибудь поющие какие-нибудь стерки, ластики, пеналы, когда на кнопку нажимаешь, и он «Я за тебя!» на уроке.
2: Поющая
1: прям.
2: Линейка.
1: Да. Да, ну то есть...
2: Отмерил он такой.
1: Да, здесь производители идут на все, чтобы привлечь внимание школьников. Ну что есть из реального, да? Не с того, что мы придумали. Вот, например, ластики с запахом, точилки с моторчиком, которые сами точат карандаши.
2: С моторчиком?
1: Да, взял карандаш, поставил, так, он подточил, поточил, и все.
2: А прикинь, как это, как лодка. Нужно ее.
1: Да, вот такой еще, да. Хороший вариант.
2: Слушай, это еще хотя бы силу качает.
1: Да, многоцветные ручки еще, кстати. Вот эти, знаешь, это, когда в одной ручке
2: 80
1: там,
2: цветов, да,
1: это,
2: да?
1: И ты чик-чик-чик-чик-чик-чик ищешь, да. Вот то самое. Все это что делает? Щелкает, жужжит,
2: ну да.
1: Поет, пахнет,
2: танцует.
1: И самое главное, отвлекает внимание, особенно во время уроков. Потому что, почему? Потому что дети воспринимают это все как обычные игрушки. То есть для них это просто какой-то вот такой
2: развлечение,
1: процесс.
2: Да?
1: Да, развлечение.
2: А если это у педагога,
1: да, тогда это учебный материал.
2: Это научно очень оправданно.
1: Не путай роли здесь.
2: Конечно,
1: да. А
2: конечно.
1: У детей это игрушки.
2: Да?
1: Слишком большой соблазн, да, весь урок сидеть и нюхать ластик вместо того, чтобы слушать учителя. А там рассказывает что-то, а ты сидишь на руке.
2: Причем просто обычный резиновый.
1: И еще соседу, на, понюхай, на.
2: А он такой, а ты откуси, попробуй.
1: Ну, как мы и делали все
2: в школе,
1: да.
2: Конечно, ну ты что, не ел ластик, что ли?
1: Конечно. К категории вредных принадлежностей относятся также тетради, линейки с подсказками.
2: Самая вредная принадлежность — это дневник.
1: Да.
2: Сразу избавляемся.
1: Да. Умные часы с лишними функциями, ортопедические рюкзаки — все, что должно как бы упростить жизнь школьнику. Ну, по крайней мере, мы так думаем, мы так рассуждаем,
2: ну,
1: что
2: да,
1: так с этим быть
2: да,
1: проще. Ну, во-первых, не упрощает.
2: Да.
1: А во-вторых, как ребенку учиться самостоятельности в абсолютно стерильной среде? Вот такой вопрос, а? Когда вы все убрали, все, что ему может мешать, да, угу. А как ему тогда учиться самостоятельно? Нужно преодолевать какие-то препятствия.
2: Согласен.
1: В жизни. Простые бытовые задачи, угу. Учебные сложности, отношения с одноклассниками, все это тренажеры, на которых школьники учатся жить.
2: Да, например, да. Вот функция умных часов, самая главная функция, которая там не нужна, это часы. Функция часов.
1: Зачем, да? Звонок звенит для учителя.
2: Зато все остальное там есть. Там.
1: Да. Поэтому я предлагаю сбросить учебный процесс до базовых настроек.
2: Да.
1: 2-3 ручки, карандаш, обычный ластик, линейка, тетради и полный минимализм.
2: Да.
1: Учебному процессу ничего не мешает. И что самое главное, нам всем родителям какая экономия? Ведь это же важно.
2: Да, это самое главное, Андрей.
0: Крутонянь на русском радио.

0: и Миша Набоков. Вкрутую по-русски.
1: Обсуждаем с вами случай, когда вам оказали услугу хуже некуда. Вот Людмила написала. Во-первых, она от всей души поздравляет с профессиональным праздником своего парикмахера. И на этот раз мы прям назовем и имя, и фамилию Аксаментнову Наталью из Иркутска. Пишет Людмила, что обслуживается у нее с 2004 года. Правда, периодически ходит другим парикмахером, призналась честно. Но всегда возвращается, потому что только Наталья может подстричь так...
2: И исправить то, что сделали другие.
1: Да, и мгновенно, вот интересный эффект, молодеет Людмила на 20 лет.
2: Но не всегда это хорошо. Потому,
1: да,
2: что...
1: потому что, во-первых, и супруг будет недоволен.
2: А,
1: да?
2: где жена? А да. Вы кто, женщина?
1: В смысле? Верните мне, пожалуйста, мою.
2: Паспорт спрашивают, да. В-третьих, в паспорт в магазине спрашивают, да?
1: Да-да-да, тоже неудобно.
2: Из института звонят, вы когда на лекции придете, да? Уже сколько можно вас ждать? Ну, то есть...
1: Много неудобств, да, поэтому не надо.
2: Екатерина рассказывает. Расскажу свою историю. Мы решили построить баню и долго искали рабочих через знакомых. В итоге они все раскопали, эти рабочие.
1: Так.
2: И начали делать опаловку. Через два дня попросили аванс. Мы дали... И они пропали навсегда. Пришлось искать других. То есть, получается, в этом случае застройщик при строительстве этой бани...
1: Решил сам не париться.
2: Не париться. Он не парился. Ну и вам, Екатерина, тоже не надо.
0: Крутую по-русски. На этой неделе. Номер третий. Номер второй.

0: радио. Только лучше.
1: Давай раз и навсегда.
2: Реклама на русском.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
6: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
7: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
8: Красота-то какая, лепота.
9: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
10: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
11: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
12: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
13: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито-авто.
14: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
15: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту привилегия 25%. «Рандеву» – мы собрали лучше, чтобы вы выбрали свое. Подробности на «Рандеву.ру». «Рандеву» – Москва, Бугаян, 114-774-652-74-44.
16: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
17: В этом весь ты.
16: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
18: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте сыр со вкусом топленого молока Ашан «Красная птица» всего за 79,99 до 13 сентября. Праздник начинается с Ашан.
19: Купил самоклеющиеся обои. Сижу, жду. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Воскресенье. День безделья. Вкрутую. По-русски.
1: Случаи, когда вам оказали услугу, хуже некуда. Спасибо всем, кто писал нам сегодня сообщение. Действительно, очень много забавных.
2: Излили душу.
1: Да, Анастасия сообщила, я сейчас постараюсь покороче. Она рассказывает историю, как мама ее водила в парикмахерскую в детстве. Mm-hmm. Постричь, сделать перед фотосессией в школе.
2: Как у Жан-Клода Ван Дамма.
1: В садике фотосессия должна быть. В общем, мама сводила ее в эту парикмахерскую. Ее постригли прямо под мальчика.
2: Как и хотела. Может, она заказ такой сделала.
1: Называется тот случай, когда мама хотела мальчика. Хотя бы так.
2: Хотя бы стрижка.
1: Да, и потом Анастасия пишет, что в 22 года, перед тем, как сделать фото на паспорт, решила сделать стрижку и укладку, красиво идти фотографироваться. Туда же пошла, в ту же парикмахерскую. Тоже мастер, тот же самый результат. И теперь...
2: Два мальчика.
1: У вас мальчик. На фотоконтроле теперь, когда проходит паспорт, на паспортном контроле, конечно. Я думаю, очень долго рассматривать. Очень долго приходится доказывать,
2: что ты не мальчик.
1: Красивые девушки, что это на фото вообще непонятно кто. Так, у нас прямо сейчас самое главное. Тимур Бодров.
3: Доброе утро,
1: ребята.
3: Приветствую
1: тебя. Привет, Тимур. Короткая история.
3: Есть история, но я, правда, не подумал, что это вот про услуги. Бывает такое, что знакомишься, да, и на сайте знакомств одна фотография.
1: А приходишь,
3: а в реальности совсем, ну, практически другой человек. Еще бывает, что фотки там, я не знаю, 5, а то и 10-летней давности.
1: Я скажу так, что иногда такие к сфере услуг тоже относятся объявления.
3: Смотря с каким запросом.
1: Стрижка, ремонт автомобиля. Что вы?
2: Не, Андрей, я в шоке.
1: Тимур Бодров остается, Миша в шоке остается, отправляется домой, я тоже. Всем пока.
0: Макеев, Набоков. Вкрутую. По-русски. В главном утреннем шоу страны по выходным. Новая песня на русском.
4: Всем привет, это Юлиана Караулова. И вы слушаете мою новую песню «Самолеты» на русском.
0: Русское радио.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Воскресенье в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 15 градусов, вечером плюс 13, ночью до плюс 10. Ветер умеренный, северо-западный.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.
4: Вологодская фабрика грунтов реализует торфокомпосты, газонный и садовый грунт, торфогрунт, торф, чернозем и перегной. Позаботьтесь об урожае уже сегодня. Телефон 29-85-86. 29-85-86.
5: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
6: Мультифруктовый сок предпочитают те люди, которые не знают, чего хотят.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Русское радио. Все будет хорошо.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на саммите G20 в Майами в декабре невозможно. Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Организовать переговоры во время G20 предложил ранее украинский президент. На вопрос об альтернативном месте встречи Песков ответил, что это может быть Москва. Саммит G20 состоится 14-15 декабря. Россию пригласили принять участие на высшем уровне, но вопрос поездки Путина еще не обсуждался. Минпросвещение разработало методические рекомендации, в которых определило, с какого класса школьники могут пользоваться искусственным интеллектом. В начальных классах пользоваться нейросетями в учебном процессе запрещено. Ученикам 5-9 классов педагог может разрешить пользоваться сервисами ИИ для поиска информации, объяснения сложных понятий и проверки гипотез. В 10-11 классах учащиеся дополнительно смогут использовать нейросети при написании проектов или исследований. Россияне победили в медальном зачете чемпионат Европы по паралимпийскому плаванию. Пловцы выступили с флагом и гимном России. Турнир состоялся в Турции. Наши спортсмены завоевали 33 золотые, 39 серебряных и 20 бронзовых медалей. Всего 92 награды. На втором месте Италия, третьими оказались украинцы. Ранее россияне одержали победу в общем медальном зачете юниорского чемпионата мира по плаванию на открытой воде. Сотрудник отсудил у фирмы более 500 000 рублей за ранние созвоны. Они начинались в 7:30 утра. Мужчина с 23 года 6 раз в неделю подключался к рабочим совещаниям с 7:30, хотя его рабочий день начинался в 9:00. Компания называла созвоны добровольными, но суд признал их сверхурочной работой. С новостями вернусь буквально через час. Далее в эфире «Любимые песни» и Тимур Бодров.
0: Новости на русском. На русском радио Тимур Бодров.
2: Люблю свою работу, не приду сюда в субботу, но вот в воскресенье пришел. Привет и доброе утро. Надеюсь, все самые приятные планы на этот день вы уже осуществили. Лично мое самое любимое воскресенье, выходной, это поваляться в кровати от души. Вот, можно потом и после завтрака продолжить. Чтоб было потом неловко и со словами... Так, сколько можно переместиться на диван? Да, потому что лень в воскресенье – это не пустая трата времени, это необходимая забота о здоровье своем, ментальном, физическом. Ну и помните, мы, Русское радио, всегда вас поддержим. Я Тимур Бодров, давайте вперед и с песней.

0: Реклама.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Забудьте о летней жаре. Наслаждайтесь прохладными скидками в интернет-магазине стройландия.ру. Только с 11 по 13 сентября скидки 15%. Подробности акции на сайте и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
6: ООО «Стройландия.ру». 46-09-61. Код «Ренбург». АСН «Автоматики» 28А. ОГРН 112-565-704-39-61. 15+.
7: ФОК «Айсберг» в поселке Кувшиново ведет набор детей и взрослых. Обучение плаванию, акваэробика, ОФП и занятия в тренажерном зале. Телефон 70-49-22.
8: Профнастил S21, S8, MP20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54-54-54. Профиль-центр.
9: Вологде маяк открыт, и народ туда спешит. Там продукты, химия, и для дачи линия. Пенсионеры, не зевайте, в понедельник забегайте. Скидки наши просто класс. Приходите в добрый час. Вологда, гипермаркет и маяк, Преображенского 30 и машиностроительная 43А.
10: По новой примете, первым в дом нужно запускать интернет-кабель. Где он ляжет, там и ставить кровать, стол, комп.
11: Телефон рекламной службы русского радио «Вологде» 70 72 82.

Конечно, наша жизнь – это сплошное ожидание. Очереди на кассе, в банках поликлиники, пробки и транспорт. Отдельно это когда ждешь, пока она соберется, оденется, накрасится. Вообще, если верить ученым, около 4 месяцев жизни мы тратим просто стоя у открытого холодильника в ожидании, появится ли там что-нибудь вкусненькое. Знакомая история. Но, к счастью, проблем такой на русском радио нет. Хотели хитов, ждать их не надо. Вот они здесь и сейчас. Здесь и сейчас с нами Бурито и его штрихи. Слушаем.

0: слушает страна.
1: Я теперь твое воспоминание. Может, я была тебе посланием.
0: Русское радио.
2: Моя любовь самолет, что обнимает небо высоко.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
5: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах Рандеву и получите премиальную карту привилегии 25%. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. Рандеву. Город Москва. Бугаренко. 14-774-652-74-44.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования Трая рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 13+.
8: Кэш можем.
9: Беспроцентный лимит на все. Можем?
8: Кэш можем.
9: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
8: Кэш можем.
9: И кэшбэк 5% можем?
8: Кэш можем.
9: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто кэш, так.
8: Кэш можем.
9: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
10: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
11: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
12: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
0: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
13: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного Форда.
14: Погнали!
13: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон сегодня в 21.00 на СТС для лиц старше 16 лет.
15: Считайте перед сном интегралы. Овечки! Ха, прием для слабаков! Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: Все-таки мудро поступает Александра Воробьева, приветствует свою меланхолию, потому что если убрать ее, меланхолию, то, согласитесь, мы потеряем половину мировой поэзии, а то и все и творчество группы Артик и Асти. Но если грусть вас одолевает сегодня, то предлагаю попробовать выгрузить ее из головы, ну там, картину нарисовать, стихи написать об этом, может быть, даже и песню. И кто знает, может быть, у вас родится такой шедевр, что мы потом будем слушать его на русском радио.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: На русском радио «Крылатые» с Довлатовой.
1: Здравствуйте, мои дорогие! С вами Алла Довлатова. Рада нашей встрече на волне любимой радиостанции. Основной период отпусков уже отгремел. Многие из нас вернулись с отдыха посвежевшими, помолодевшими. Много слышали комплиментов? «О, ты свеж, как огурчик!» Ну или «А, ты так похорошела!» А вот жили бы мы с вами 100 лет назад, самым изысканным комплиментом в народе было выражение «кровь с молоком». А вот о нем сегодня и поговорим. Это наш русский фольклор. Вспомните русский народный праздничный костюм. Алые сарафаны, белые рубахи, красные пояса. А в сказках, песнях, былинах девушки-красавицы все как на подбор были с лицом белым, как молоко, и ланитами, то есть щеками, алыми, как кровь. Да и про молодцев говорили «кровь с молоком». Кровь, конечно же, это символ жизни, внутреннего огня. Отсутствие румянца свидетельствовало о том, что человек нездоров. Ну а молоко – это символ белизны. В древние времена русские женщины, чтобы сохранить кожу белой и нежной, а здоровье крепким, даже умывались коровьим молоком. Кстати, у других народов тоже есть свои интересные аналоги красоты. На Востоке, к примеру, лица красавиц обычно сравнивают с луной, а вот про румянец – ни слова. Так что румяная молодежь – это наше достояние. Во все времена здоровье и красота тесно связаны, а комплимент «кровь с молоком» подчеркивает не только красоту, но и здоровье, поэтому актуален и сейчас. Как и еще один крылатый комплимент. Здоров, как бык, о котором обязательно как-нибудь вспомним. Прощаясь же с вами, хочу пожелать вам всего самого доброго, хорошего настроения и говорите любимым больше комплиментов. Услышите ответочку. До скорой встречи, мои дорогие. Ваша Алла Довлатова.
0: Русское радио.

0: Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: В ленте любимые продукты еще выгоднее с картой номер один. Каждую неделю персональные предложения со скидками. Активируйте скидки на любимые продукты и приобретайте их с картой номер один. Выгода, которая знает, что вы любите.
8: Лента.
9: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан С-50. Городской кроссовер К-40. Флагманский кроссовер К-50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К-40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: songs. Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Саммит». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
2: «Джили Сити Рэй» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: От меня никакой пользы. Зато одно удовольствие. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Ева Польна, гость из будущего, и такое вот биполярное расстройство, буквально в рамках двух строчек. Ну да, мы определились только что, он плохой, он чужой, но вот я не понимаю, почему он лучше, а? Почему? Вот, это примерно так же, как купить просроченный кефир, отравиться им, но продолжать утверждать. Это был лучший гастрономический опыт в моей жизни.
1: Новая песня на русском. Всем привет, это Александр Шоуа, и вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском. Русское радио.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Воскресенье в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 15 градусов, вечером плюс 13, ночью до плюс 10. Ветер умеренный, северо-западный.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88 и Проспект Победы, 5.
1: У вас есть квартирный вопрос к застройщику? Эксперты дадут ответы. Слушайте советы застройщика с чередом по вторникам и пятницам в 11 часов 50 минут. 12+. Спонсор проекта ООО «СЗ Чередомстрой».
3: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
4: 100-200-300-400-500-600-700-800-900.
5: 1000 автомобилей! И один сайт. Martin.ru.
6: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
7: Птица счастья была подозрительно синей.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Хотели любимых песен? Так слушайте. Только лучшее. Останься со мной. Только любимое. Русское радио. Лучшее, любимое на русском.

0: Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В начале АЧП Нижнекамск в Татарстане подвергся массированной атаке беспилотников. Под ударом оказались промышленные и гражданские объекты. На одном из предприятий начался пожар. Специалисты занимаются его ликвидацией. При этом производственный процесс на объекте не останавливался. Также при атаке был поврежден автомобиль. Кроме того, удар пришелся по жилому дому. Пресс-служба главы республики сообщила, что погибли 2 человека, 12 пострадали. Зять президента США Джаред Кушнер сообщил, что территориальный вопрос остается самым сложным в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта. Он уточнил, что позиции сторон по-прежнему расходятся. Джаред Кушнер и Стив Уитков 5 сентября прилетали в Москву на переговоры с президентом Владимиром Путиным. Переговорщики после встречи отметили, что появились некоторые новые идеи. Кушнер выразил надежду, что в ближайшее время их удастся обсудить на трехсторонних переговорах. Потребление алкоголя в России упало до минимума с 1996 года. Как выяснило агентство РИА Новости, с начала года россияне стали пить спиртное на пол-литра меньше. Показатель достиг 7,5 литров на душу населения за последние 12 месяцев. Настолько низкое потребление до этого было как раз в 1996 году. И о спорте. Представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла белорусскую спортсменку Арину Соболенко в финале открытого чемпионата США по теннису US Open. Общий призовой фонд соревнований составил 108 миллионов долларов. Чемпионам выплатят рекордные 5,5 миллионов. 28-летняя Арина Соболенко с октября 2024 года сохраняет статус первой ракетки мира. Но 14 сентября рейтинг WTA обновится, и статус первой ракетки мира впервые перейдет к 27-летней Елене Рыбакиной. О развитии событий в выпуске менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: кстати, очень полезная фраза. Я как будто под гипнозом была. Вот, идеальное алиби для глупости, ну там, спонтанного шопинга или ночных свиданий с холодильником. Вот. И у нас на русском радио тоже такой гипнотический терапевтический эффект имеется. Помните, все будет хорошо. В кармане осенней куртки обнаружится крупная купюра. Автобусы будут приходить к остановке именно тогда, когда вы к ней приближаетесь. А вся еда после 6 вечера трансформируется исключительно в энергию и блеск в глазах. Да, друзья, верим в лучшее, слушаем любимую музыку. Алсу, Виктория Дайнека, группа «Добро», вот кто с нами далее. Ну, буду с вами я.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Реклама. Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
1: ФОК «Айсберг» в поселке Кувшиново ведет набор детей и взрослых. Обучение плаванию, акваэробика, ОФП и занятия в тренажерном зале. Телефон 70-49-22.
2: Ворота и калитки, распашные, откатные. Профиль-центр 54-54-54.
3: Осень в деле. Дарим честные скидки на генераторы, водоснабжение, сварочное оборудование и многое другое. В магазине «Бобер». Успейте выгодно обустроить дом и дачу. Приходите прямо сейчас. Вологда, Ярославская, 11А. Осень в деле. Цены просели. Акция действует до 15 сентября. Подробности у продавцов.
4: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
5: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.
6: Пока я завтракал, стемнело.
7: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82. Русское радио. Все будет хорошо.

такая наполненная красивыми метафорами и драматизмом история чужая только что. Но согласитесь, Алсу для нас вовсе не чужая. Она своя, родная, выглядит всегда безупречно, поет ангельски и регулярно напоминает, что даже после самой суровой зимы обязательно наступит весна. Ну и давайте в компании лучших девушек страны продолжим скоро на русском радио. Ирина Дубцова и прямо сейчас Виктория Дайнека.

0: Реклама на русском.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
4: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
5: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
7: Да никаких.
6: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
7: Перевожу.
6: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
7: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
6: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
8: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
9: Джили Сити Рей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Джили Сити Рей. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре.
10: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
11: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
12: В этом весь ты.
11: И в этом весь ты. Т-банк.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
14: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ПО «Инстамарт-сервис», город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
15: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
16: Вы владелец бизнеса.
17: А значит, работаете за...
18: Троих.
19: Четверых.
20: Пятерых не хотите?
21: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
22: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
23: Кто сказал, что любовь и деньги несовместимы? Я люблю деньги. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова, и вы слушаете мою новую песню «Вологда» на русском.

вдруг с легкой руки Ирины Дубцовой начнется новый тренд внутреннего туризма, а? А что если сделать Вологду столицей ЗАГСов России? Да, чтобы свадебные кружева и жили долго и счастливо. Ну и администрации города тоже не мешало бы сделать шаг навстречу, открыть, например, круглосуточные свадебные МФЦ. Так что ждем лавину свадебных автобусов, и если у вас намечается торжество, бронируйте билеты, пока кружева не выросли в цене.

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
5: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
6: ОСАГО в Альфа-страховании.
7: Вот настоящий порядок.
8: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
4: Красота-то какая, лепота.
9: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
10: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
14: Согласно исследованию ООО «Марк Аналитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
15: Вся

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
3: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
3: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.яндекс.ру/бизнес. 0+.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
0: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Почему у меня такой холодный взгляд? А что вы хотите? У меня зрение минус 8. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Есть целая наука, которая изучает пользу поцелуев, называется филематология. Значит, и что говорят ученые? Значит, поцелуи снижают тревожность, дарят чувство безопасности, вот такое мягкое, природное, успокоительное. Но что самое интересное, поцелуи – это обмен микрофлорой. Да, вследствие этого выработка антител и укрепление защитных сил организма. Так что, как советуют ученые, слушайте русское радио, друзья, ловите правильный настрой и, самое главное, целуйтесь при каждом удобном случае.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс

0: Ман. Профнастил Монтерей. Каскад. Фенера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
1: Где взять комплект ТО для китайского авто? В Спортавто, конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов Спортавто. Телефон 537-237.

0: Понедельник, забегайте, скидки наши просто класс. Приходите в добрый час. Вологда, гипермаркет и маяк, Преображенского 30 и Машиностроительная 43А.
1: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900.
2: 1000 автомобилей! И один сайт. Martin.ru.
3: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
4: Ну, что сказать про ваш характер? Вы не утонете нигде.
5: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Что слушает страна?

0: Фонтанным радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Москве допускают, что трехсторонние переговоры по Украине могут состояться уже в октябре. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин на саммите БРИКС активно предлагали Владимиру Путину помощь в разрешении конфликта с Украиной. Кроме этого, обсуждается возможность проведения переговоров в Абу-Даби. В Вологде после кражи продуктов из супермаркета задержаны более 30 несовершеннолетних. Самому младшему из них 9 лет, старшему 16, сообщили в региональном управлении МВД. Там уточнили, что группа подростков похитила продукты питания и убежала. Забрали шоколад, йогурт и фрукты. Между тем, в МВД отмечают, что подростковая преступность растет. В первом полугодии порядка 50 подростков совершили террористические преступления, что на 28% больше, чем годом ранее. За списывание на Всероссийской олимпиаде школьников теперь будут отстранять от участия по всем предметам в течение года. Ранее нарушители лишали права участвовать только по той дисциплине, на которой его поймали. Об этом парламентской газете рассказали в Комитете по науке, образованию и культуре Совета Федерации. Сенаторы назвали изменения своевременными и поддержали ужесточение правил. Новые меры должны повысить престиж олимпиад и гарантировать объективность результатов. И о погоде. Синоптики предупредили об аномально теплой зиме в России. По данным Центра погоды ФОБОС, на большей части территории страны ожидается температура на 3-4 градуса выше климатической нормы. Во второй половине зимы на русской равнине может выпасть на 30-40% больше осадков, чем обычно. При этом в южных регионах в феврале возможно даже 2-3-кратное превышение количества осадков от нормы. Тепло и высокая влажность предстоящей зимой связаны с влиянием тихоокеанского течения Эль-Ниньо. Ну а за погодой в нашем эфире следит Тимур Бодров. Обещал обилие хитов и хорошее настроение.
0: Новости на русском. На русском радио. Тимур Бодров.
2: Да, значит, спрашиваете, как мои дела? А я и рассказываю. Сегодня походка моя слегка напоминает сломавшегося робота. Вот, и сажусь я с таким глухим стоном. Потому что сегодня я выживший после дня ног. Вот. Но как же приятна эта боль. Сразу понимаю, тренировка вчера моя прошла не зря, мышцы растут, а я, ну, настоящий красавчик. Вот, сегодня официальный день лени, наслаждений. Наслаждаемся вместе любимой музыкой и компанией артистов на русском радио. Кто в компании нашей? Стас Костюшкин, Сергей Лазарев и «Елка».

0: Реклама. Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр». 54-54-54.
1: ФОК «Айсберг» в поселке Кувшиново ведет набор детей и взрослых. Обучение плаванию, акваэробика, ОФП и занятия в тренажерном зале. Телефон 70-49-22.
2: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
3: Скажи 300.
4: 300.
3: Отучись на тракториста.
5: Учебный центр «Спецкадр» проводит обучение на тракториста, машиниста, экскаватора, бульдозера, водителя-погрузчика, оператора харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Город Вологда, улица Горького, 91. Телефон 8-800-222-89-90.
6: Осень в деле. Дарим честные скидки на генераторы, водоснабжение, сварочное оборудование и многое другое. В магазине «Бобер». Успейте выгодно обустроить дом и дачу. Приходите прямо сейчас. Вологда, Ярославская, 11А. Осень в деле. Цены просели. Акция действует до 30 сентября. Подробности у продавцов.
7: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль». Нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.
8: Вологодская фабрика грунтов реализует торфокомпосты, газонный и садовый грунт, торфогрунт, торф, чернозем и перегной. Позаботьтесь об урожае уже сегодня. Телефон 29-85-86. 29-85-86.
9: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
10: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
11: Все! Снял дверь с холодильника. Она только мешает.
12: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82.
13: Русское радио. Радио. Радио большой страны.
14: Что слушает страна?
15: На

0: начала. Обиду бросим с причала. Хочу, чтобы ты знала.
1: Только

0: вопрос, о ком же поет Стас Костюшкин? Кто она, королева по гороскопу Дева? Есть предположение, что она — это Лариса Долина. Да, Лариса Долина особо вполне себе королевская. День рождения у нее был недавно, 10 сентября. И теперь, в общем, даже понятно, почему Стас кинул свое робкое «Женщина, я жду другую». Потому что танцевать с Долиной — это колоссальная ответственность.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектации «Стандарт». И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 000 рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
4: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.

0: Банк ВТБ, ПАО. Распакупер-купер,
1: это супер. Распакупер-купер. Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Топ покупок месяца.
3: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
2: А Moda C5. Добавить стиля.
3: JQJ7. Впечатлить друзей.
2: А Мода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-Банк.
5: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
6: Погнали!
5: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон сегодня в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
7: Ужин при свечах – это не только романтично, но и экономно. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

между нами love, одна святая к музыке любовь. И к таким вот ценителям музыки я сейчас обращаюсь. Дело в том, что в нашем канале в Макс проходит уникальный аттракцион, в котором можно забрать себе кусочек музыкальной истории. К 30-летию золотого граммофона, если помните, у нас вышел эксклюзивный виниловый диск. Купить его нигде нельзя, вообще нигде. Такую роскошь можно только выиграть. Пластинок всего 5 штук, поэтому давайте прямо сейчас подписывайтесь на канал Русского радио в Максе, ищите пост нужный, ну и нажимайте участвовать. Будем вместе ждать 18 сентября, день, когда мы узнаем имена счастливчиков. Удачи!

0: Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В ленте любимые продукты еще выгоднее с картой номер один. Каждую неделю персональные предложения со скидками. Активируйте скидки на любимые продукты и приобретайте их с картой номер один. Выгода, которая знает, что вы любите.
6: Лента.
7: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в ТБанке и улучши условия по кредитам.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты. ТБанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО ТБанк.
9: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
10: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
11: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На заезд от нефть выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов.
12: Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
13: Вы владелец бизнеса.
14: А значит, работаете за...
15: Троих.
16: Четверых.
17: Пятерых не хотите?
13: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
18: Geely Citeray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citeray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре.
19: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
20: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 5 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: У подножия горы все умные, а потом уж как пойдет. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: «Забери меня обратно». Это буррито о тех случаях, когда во взрослой жизни хочется отмахнуться от проблем, к маме приехать, обнять ее и поесть ее самый вкусный суп. Ну и кстати, о самом главном маме своей можете сказать и вы. Стол заказов скоро на Русском радио, а там добрые слова, привет и поздравления. Адресовать можно не только маме, всем дорогим, любимым. В общем, пишите во всех мессенджерах плюс 7-916-003-105-7.
1: Тимур Бодров на Русском радио.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ 3500277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 12, ночью до плюс 10. Завтра облачно с прояснениями, до плюс 15 градусов и осадки.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Официальный дилер Белджи Мартен. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
4: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?

Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Русское радио. Радио.

0: Комсомольское радио.
1: Но вот она идет, расступается народ. Она сладкая, как мед, мне сегодня повезет.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Россия рассчитывает провести новые трехсторонние переговоры по украинскому конфликту в обозримой перспективе. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, такие встречи должны помочь найти новые варианты мирного урегулирования. Накануне представитель зять Трампа Джаред Кушнер заявил, что в соглашении уже согласованы все пункты, кроме территориального вопроса. По его словам, на переговорах в Москве Владимир Путин обозначил линию, которую Россия хочет достичь. Теперь, считает Кушнер, задача переговорщиков найти решение, которое устроит Киев и одновременно позволит убедить Москву прекратить конфликт с гарантиями того, что он не возобновится. Цены на некоторые продукты питания будут контролировать со следующего года. Правительство утвердит перечень продовольственных товаров для мониторинга, а также определит федеральные органы исполнительной власти, которые будут получать сведения о торговой деятельности. Речь идет об информации о продаже, поставках, о сумме прибыли, доходов и расходов хозяйствующих субъектов. Уровень доверия россиян к дистанционному электронному голосованию пока ниже, чем к традиционному на избирательных участках. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, одна из причин – сложность объяснения технических принципов работы простым языком. Система основана на технологии блокчейна, обеспечивает тайну голосования и защиту от вмешательства. Однако перевести это с технического на человеческий язык пока не совсем удается. Самой возрастной жительнице России Яхе Хашаговой исполнился 121 год. Информация об этом появилась в Рувике, сообщает ТАСС. Хашагова отпраздновала день рождения 10 сентября, она родилась в 1905 году. В российском Минздраве отметили, что долгожительница чувствует себя нормально и находится под постоянным наблюдением врачей. Женщина проживает в Грозном, у нее 6 детей, 20 внуков и 48 правнуков. О развитии событий в выпуске менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Итак, друзья, запускай волну добрых слов. Встречайте стол заказов на русском радио. Да, передавайте приветы родным, обнимите их словом, отправляйте поддержку, слова поддержки, друзья. Я, Тимур Бодров, постараюсь озвучить максимальное количество ваших сообщений, а писать нам можно нужно во всех мессенджерах плюс 7-916-003-105-7. Ну и пока вы набираете текст, давайте я воспользуюсь моментом, случаем, сам начну с поздравлений. Дело в том, что сегодня, 13 сентября, день рождения отмечает один из самых харизматичных артистов – Иракли. Иракли, от всей многомиллионной семьи русского радио поздравляем тебя, желаем вдохновения, чтобы новые песни штурмовали хит-парады, энергии неиссякаемой желаем, чтобы мечты сбывались легко. В общем, Иракли, с днем рождения!
0: Стол заказов на русском радио.

0: солнце и улыбчивое настроение раздаем вам. Надежда пишет нам: слушаем русское радио, сказали про маму и суп. Сын как раз в этот момент кушал и улыбнулся. Он любит мой суп и меня, а я люблю его больше жизни. Передайте привет Пал Палычу от мамы Нади. Большой привет и Пал Палычу, и маме Наде от Русского радио. Андрей, здравствуйте, Русское радио. Хочу передать привет своим родителям, пожелать им счастья и здоровья. Вот сейчас все родители Андреев встрепенулись, да? Сделали погромче приемник. Русское радио, слушаем на работе. Большой привет девчонкам-кадровикам из промстроймонтажа. Вы самые лучшие, написала Елена. Олег Александрович, добрый день. Передаю привет Артему из Новочеркасска, который не любит делать домашние задания. И если не сделает его до вечера, то познакомится с папиным ремнем. Ну, Артем, все-таки лучше избежать такого знакомства. Делайте домашнее задание. Евгений передает привет. Так, Евгений передает привет всем родным солдатам-срочникам. Супер люди, супер сыщики. Хорошего настроения. Ирин, добрый день, любимое русское радио. Передаю привет любимой семье, мужу Владимиру, сыну Арсению и любимым дочкам Веронике и Варюше. Отдыхаем на даче, готовим шулюм на костре и наслаждаемся теплой осенней погодой. Как я вам завидую.
1: Реклама.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: Встречайте обновление в Стройландии. Мы прокачали любимые категории, и теперь за них вы получаете повышенный кэшбэк. Выбирайте любимые категории на сайте и в мобильном приложении на то, что вам действительно нужно. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
7: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет. Армеева Наталья Феодосиевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Космическое межгалактическое снижение цен на все теплицы. Профиль-центр 54-54-54.
10: Успей купить выгодно до конца месяца.
11: Осень в деле. Дарим честные скидки на генераторы, водоснабжение, сварочное оборудование и многое другое. В магазине «Бобер». Успейте выгодно обустроить дом и дачу. Приходите прямо сейчас. Вологда, Ярославская, 11А. Осень в деле. Цены просели. Акция действует до 30 сентября. Подробности у продавцов.
12: Вологде маяк открыт, и народ туда спешит. Там продукты, химия и для дачи линия. Пенсионеры, не зевайте, в понедельник забегайте. Скидки наши просто класс. Приходите в добрый час. Вологда, гипермаркет и маяк при Преображенского 30 и Машиностроительная 43А.
13: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
14: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
15: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233.
16: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами.
17: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Что слушает страна?

0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Привет, Тимур. Передайте привет доченьке Алисе прекрасной. Скажите, пожалуйста, что она просто чудо папина. Папина звезда. Всем слушателям добродушевных выходных. Тимур, спасибо. Привет семье. Дочь Полина и Нина, сын Матвей, муж Андрей. Люблю вас очень сильно. Ольчик написала. Следующее послание. Здравствуйте, Русское радио. Добрый вечер, Владивосток. Большой привет всем, всему коллективу столовой на Тихой, особенно супруге моей Наталье. Я тебя люблю. Это Алексей написал. Тимур, привет. Написано в столе заказов, что в эфире Орлов. Ну, ошиблись фотографии, ничего страшного. Добрый день, любимое Русское радио. Хочу поздравить с днем парикмахера Оксану Молчанову. Побольше хороших клиентов и хорошего настроения. Сережа. И еще одно сообщение. Привет, Русское радио. Привет летит в Шарыповский район, в поселок Дубинино, моим доченькам Ксении и Диане. От мамы Даши. Еще одно послание. Вот с днем рождения. Наталья пишет. Рада вас слышать, Русское радио. Поздравьте, пожалуйста, меня с днем рождения. Я далеко от семьи и друзей, но на любимой работе. Спасибо большое за работу вашу. Ну так, давайте, Наталья, мы вас поздравляем с днем рождения. И вот давайте так, вот сейчас то желание, о котором вы сейчас подумаете, обязательно сбудется. Приготовили? Все, загадываем.
0: Стол заказов на Русском радио.
2: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

0: Жасмин в столе заказов на русском радио. Головоломка 14:24. Показывают часы наши. Ну все. Последние аккорды, и я продолжаю зачитывать ваши сообщения. Елена из Ростова-на-Дону пишет: поселок Ковалевка, привет детям моим, Роману, он сейчас моет посуду, и Максиму, а также мужу и всем родным. Елена. Здравствуйте, дорогое русское радио. Передаю привет своему любимому брату. Мы с родителями очень любим его и ждем скорее домой. Послание от Ирины. Добрый день, русское радио. Передаю привет всей России из гостеприимного Моздока. Алена, привет, русское радио. Виктор Владимирович, очень люблю тебя. Хорошего нам всем настроения. Привет, русское радио. Передайте привет моей бабушке Тане из Еделева от любимой внучки Лизы. Алена, передайте, пожалуйста, привет нашим доченькам, студенткам Дашеньке и Софочке. Пусть учеба дается легко. Любим вас, папа, мама, Викуся и Коля. Натали, ребята, танкисты, с праздником. Натали Камышин, а Саша Старченко, ты лучший. Привет, русское радио. Привет из Тулы. Мы Евгений и Наталья. У нас сегодня 18 лет совместной жизни. Бирюзовая свадьба. Всем желаю бесконечной любви. И мы к этим пожеланиям присоединяемся. Елена, добрый день, русское радио. Поздравляю всех парикмахеров с нашим профессиональным днем. Желаю каждому хороших клиентов. Ну и, конечно, себе. Просто в любимой карьере. Ну и приветы моему любимому мужу, с которым мы сейчас отдыхаем. Приятного отдыха. Добрый день, русское радио. Поздравляю свою любимую двоюродную сестру Людмилу Буртовую с днем рождения. Счастья и здоровья желаю. А также большой привет всем родным от Елены Деринг из Германии.
1: На русском радио «Стол заказов».

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Да, я Тимур Бодров и делаю все возможное, чтобы зачитать все ваши сообщения. Это непросто. Вероника, русское радио, вы классные. Поздравьте Ольгу из Снежной Якутии с днем рождения. Желаю счастья и вечных улыбок. Сама еду в Томск в командировку. И также привет любимому мужу. Очень люблю, скучаю, скоро вернусь. Мой милый Стасик. Светлана, здравствуйте, любимое русское радио. Передайте привет моей дочке Нике, она на работе. А еще моим сыновьям Славе, Вове и Диме. И Дима, делай уроки. Мама Света, люблю вас, Санкт-Петербург. Алла, люблю русское радио. Слушаю вас. Всем спасибо за эфир. Вы супер. Привет всем. Алла Орлова из Приморья. Диана, здравствуйте, дорогое русское радио. Обожаем вас. И передаю приветы любимой Люсе и маме Кате. Александра присоединяется, передает огромный привет мужу Антону. Очень люблю тебя. Спасибо, что ты делаешь меня самой счастливой, твоя Сашуля. Здравствуйте, дорогое русское радио. Это пишет уже Надежда. Надежда поздравляет любимого мужа Андрея с днем рождения. Люблю его безумно. Привет от всей нашей семьи, от дочки Майи, сына Дани и, собственно, автора сообщения, супруги Надежды. С днем рождения, самого-самого наилучшего желаем. Александр передает привет Степановой Дарье. Все у тебя получится, не бойся, люблю тебя.
0: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на русском радио.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: Русские перцы.
1: Нам прислала сообщение девушка по имени Анна. Она потеряла дар речи, когда на репетиции спектакля никак не получалось заплакать. И тут режиссер влепил звонкую пощечину ей.
3: Это какой-то ну, там частный театр, я надеюсь.
4: Какой-то экспериментальный.
3: Знаешь, в большом тебе подошли, говорит, это что это за щелкунчик? Знаешь, у меня сегодня что-то не идет.
1: Где твоя разворотность, стоп?
3: А вот она.
4: Выворотность.
1: Ну, какая разница?
4: Большая.
3: Нормально, нормально, нормально.
4: Вот в плохом театре как раз разворотность.
3: Пусть будет разворотный стоп.
4: Так, это я словарик запишу.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: вот и все. Пока мы не говорим столу заказов, потому что, во-первых, стол заказов еще вернется. Ждать совсем недолго, буквально 18 часов по Москве. Ну и последняя порция сообщений. Николай, добрый день. Передайте привет моей любимой супруге Наталье. Я ее очень люблю. И привет моему сыночку. Ему сегодня исполнилось 8 лет. Желаю тебе, чтобы ты рос послушным. У тебя все получится, и мы тебя любим. Анастасия, самое лучшее радио. Прошу передать привет от мамы Анастасии моему сыну Ивану, который делает уроки и балуется. Я тебя люблю, сынок. Заранее благодарю вас. Значит, интересно, какой совет всем. Сегодня было просто много сообщений от родителей детям, которые домашку не делают. Сейчас папа со стажем нам что-нибудь посоветует. Макс Орлов пришел.
1: Здравствуйте, Тимур. Я постараюсь быть не занудным. Я все делал с музыкой.
0: С музыкой.
1: У меня любовь к музыке и вообще к радиостанции вот прям с измальства. То есть вот я в 2-3 года, у меня все происходило с музыкой. Полы помыть с музыкой. Музыку с музыкой. Даже домашку всю. Я заучивал стихи тоже с музыкой. Это вот прям помогает.
0: Слушай, я вот тоже сейчас наушники вставлю, слушаем русское радио, и я думаю, день будет классным. Макс Орлов пришел.
1: Только музыка должна быть правильной, ты понимаешь, да? И радиостанция правильная.
0: Какая правильная радиостанция? Мне кажется, ответ может быть только
1: я
0: один.
1: Я ошибись, да.
0: Я постараюсь. Макс Орлов, встречайте. Я Тимур Бодров. Вернусь завтра. Классного дня.
2: Чао. Тимур Бодров на русском радио.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L номер ТУ-3500-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 12, ночью до плюс 10. Завтра облачно с прояснениями, до плюс 15 градусов и осадки.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: множество поколений.
1: Это новый вызов.
2: По субботам в 17.00. Категория 16+.
3: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900.
4: 1000 автомобилей! И один сайт. Marten.ru.
5: Вологодская фабрика грунтов реализует торфокомпосты, газонный и садовый грунт, торфогрунт, торф, чернозем и перегной. Позаботьтесь об урожае уже сегодня. Телефон 29-85-86. 29-85-86.
6: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
7: Прагматик мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик мебель. Ленинградская 144. Телефон 50-84-85.
8: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70-72-82. Что слушает страна? Позвони мне.

0: чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Арабские Эмираты подтвердили готовность принять переговоры по Украине. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, наследный принц Абу-Даби сказал об этом Владимиру Путину. Ранее Ушаков называл Эмираты приоритетным местом для встречи представителей России, США и Украины. Одни из последних трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта состоялись там же. Минпросвещение увеличило количество часов на начальную военную подготовку в школах. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. С этого учебного года на НВП отводится 50% курса «Основы безопасности и защиты Родины». То есть за 4 учебных года это 68 часов. Ранее доля начальной военной подготовки в рамках указанного предмета составляла 20% от общего времени. Цель дисциплины – формирование основ защиты государства и готовности к военной службе. Мошенники начали рассылать россиянам письма о налоговых декларациях. Как сообщает РИА Новости, сначала аферисты отправляют бумажные письма с информацией о необходимости скорректировать декларацию или предоставить документы, подтверждающие доходы. Затем человеку приходит электронное уведомление о новом сообщении в личном кабинете со ссылкой на фишинговую копию сайта налоговой службы. На поддельном сайте пользователи просят авторизоваться. Если ввести логин, пароль и другие персональные данные, они попадут к мошенникам. Россияне стали чаще выбирать Китай для отдыха во время школьных каникул. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии. Спрос на поездки в КНР в этот период год к году вырос в два раза. Повысился интерес к турам в Египет. Объем бронирований увеличился в полтора раза. В целом число заявок на зарубежный семейный отдых с детьми в период осенних каникул превысило показатели прошлого года на 3%. О развитии событий в наших следующих выпусках ближайшие менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

тот самый момент, когда ты вдруг понимаешь, что, эх, воскресенье, выходные пролетели опять быстрее, чем ты успел нормально ничего не делать. Но если были рядом свои люди, своя музыка, разговоры, прогулки, значит, время, поверьте, прошло и пролетело не зря. Пускай завтра снова дела, встречи, будильник, школьники, всем вам большой привет. Ну, а сегодня можно еще немножечко побыть вместе и не торопить понедельник. Все обязательно будет, это завтра, а сегодня мы еще танцуем с вами. У микрофона с этого часа Макс Орлов. Большой и пламенный привет. Ну и, конечно, вся музыка, песни тоже для вас.

0: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Superflex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
1: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88 и проспект Победы, 5.
2: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54 54 54.
3: У вас есть квартирный вопрос к застройщику? Эксперты дадут ответы. Слушайте советы застройщика с чередом по вторникам и пятницам в 11 часов 50 минут. 12+. Спонсор проекта ООО «СЗ Чередомстрой».
4: Осень в деле. Дарим честные скидки на генераторы, водоснабжение, сварочное оборудование и многое другое в магазине «Бобер». Успейте выгодно обустроить дом и дачу. Приходите прямо сейчас. Вологда, Ярославская, 11А. Осень в деле. Цены просели. Акция действует до 30 сентября. Подробности у продавцов.
5: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору. Просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.
6: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
7: Пока женщина спит, ты еще не виноват.
8: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Русское радио. Радио большой страны. Большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна?

те самые чувства. Никого никогда не спрашивают, берут и накрывают тебя. Понятное дело, без всякого предупреждения. Жил себе спокойно, никого не трогал, их тут все. Мысли твои только об одном человеке. Музыка вся почему-то про него, как и песни. Телефон проверяешь чаще, чем прогноз погоды. Ну, в общем, классика. Вот такие вот эмоциональные качели, или, сказал бы, Нюша, цунами. И самое смешное, спасаться вроде надо, а тебе совсем этого не хочется. Русское радио, у микрофона Макс Орлов. Мы вас найдем сами.

0: Реклама на русском.
1: Geely Citeray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citeray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.

0: Банк ВТБ. ПАО.
1: Если не вставать с утра на весы, то одной плохой новостью будет меньше. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

тот случай, когда не нужно ничего показывать, ничего рассказывать, просто само сердце чувствует и ведет тебя за этими словами, рифмой, которые уже известны, мне кажется, всем. И старый млад знает и подпевает. Алсу на волнах Русского радио. Ну вот на этом, наверное, и построена вообще вся музыкальная философия вашей любимой радиостанции. Потому что здесь, включая свой приемник на нужной, правильной волне, вы получаете то, ради чего, собственно, в поисках на FM-волнах. Это настроение, это любимые песни и что-то такое особенное, к чему хочется возвращаться. Меня зовут Макс Орлов. А в отмозге у нас здесь еще Стас Пьеха, Мари Краймбрери. И даже на этом час музыкальный не завершится. Так что держите поблизости, и вам достанется, мы, дорогие музыкальные гурманы.

0: Реклама на русском.
1: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
2: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
3: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте!
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты. Т-банк.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
9: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
10: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОВРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
11: В Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
12: Пятерочка доставляет.
13: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
14: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
15: Да никаких.
14: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
15: Перевожу.
14: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
15: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
14: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
16: Организатор — банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
17: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
18: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
19: АЗС.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на Авито это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на Авито.
0: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Сегодня относительно вчера – это завтра. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Как-то гуляя по ночной Москве, летний наткнулся на целую поющую улицу вот этой вот песни. Группа «Не пара», «Другая причина». И «Старый млад» пели все абсолютно. И было такое музыкальное единение, что, в общем, нельзя было не остановиться, не посмотреть, не потанцевать и не подпеть. Делайте так же. Это «Русское радио». У микрофона Макс Орлов. Здесь и те песни, с которыми хорошо и давно знакомы, любимы. Ну и, конечно, без новинок вас тоже не оставляем.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Arctic Asti. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
1: Русское радио.

Сводил меня, бил вдребезги посуд. Ты говорила, сумасшедший, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Не украшал себя, но только вот любил январь. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ-3500-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 12, ночью до плюс 10. Завтра облачно с прояснениями, до плюс 15 градусов и осадки.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие!
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900...
9: 1000 автомобилей! И один сайт. Martin.ru.
10: Забудьте о летней жаре. Наслаждайтесь прохладными скидками в интернет-магазине Стройландия.ру. Только с 11 по 13 сентября скидки 15%. Подробности акции на сайте и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
11: О, Стройландия.ру. 46-0-261. Кодринг. Айс автоматики 28А. Огрен 112-565-704-3961.
12: 12+. Вологде маяк открыт, и народ туда спешит. Там продукты, химия и для дачи линия. Пенсионеры, не зевайте, в понедельник забегайте. Скидки наши просто класс. Приходите в добрый час.
13: Вологда, гипермаркеты «Маяк», Преображенского 30 и Машиностроительная 43А.
14: «Прагматик Мебель». Более 15 лет создаем

0: Радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Госдуме предложили упростить снижение платы за некачественную работу управляющих компаний. Сейчас жильцам приходится самим фиксировать нарушения и добиваться составления актов. По мнению депутатов, если нарушение уже подтверждено, перерасчет должен происходить автоматически. С 1 октября стоимость ЖКХ в Подмосковье повысится в совокупности на 13%, в Москве на 15%. В России предложили отменить шестидневную учебную неделю в школах, а субботу оставить для культурных и спортивных мероприятий. Депутаты Госдумы направили такое обращение в Роспотребнадзор. Сейчас школы могут выбирать, вводить пятидневную или шестидневную учебную неделю, при которой обязательные уроки проводятся и в субботу. Однако, по мнению авторов обращения, шестидневный режим часто приводит к накоплению у детей хронической усталости. Россияне стали чаще ездить на арендованных электросамокатах. Количество поездок выросло по всей стране. В Москве показатель увеличился на 3%, в Петербурге на 4%. Средний чек вырос более чем на 10%. В Москве до 311 рублей, в Петербурге до 220, пишет издание «Коммерсант». Аналитики рынка связывают популярность самокатов, в том числе с нехваткой бензина. Таксисты из-за этого стали реже выходить на линию, и горожане в качестве транспорта стали чаще использовать электросамокаты. Ну и последние исследования показали, что текст, сфотографированный на смартфон, забывается быстрее. Психологи объяснили это тем, что мозг не прикладывает никаких усилий, чтобы сохранить информацию в памяти. Он как бы считает, что все уже сохранено, и дополнительно тратить энергию на запоминание не нужно. Если человек увидел что-то действительно важное, специалисты советуют не хвататься сразу за телефон, а сначала внимательно посмотреть, вчитаться, а после можно и сделать фото. О развитии событий в наших следующих выпусках, а прямо сейчас встречайте в эфире Русского радио Макс Орлов.
0: Новости. Новости на русском. Макс Орлов. На русском радио.
2: 13 циферка на календаре. Не боитесь, не испугались. Воскресенье вообще лучше, знаете, не перегружать. Ну, вроде как, мозгу включили. Телефончик можно даже иногда вообще не смотреть туда, не трогать его. Хотя это и звучит фантастически, понимаю. В общем, пускай день идет спокойно, без гонки, без великих свершений. Потому что иногда, ну вот, хорошая музыка, хороший плейлист, свободное воскресенье — это уже вполне себе достойный план на жизнь. Поэтому, если вы меня в этом поддерживаете, большие молодцы. Но если вам нужна какая-то активность, движение, это тоже можем устроить под музыку и любимые песни. У микрофона Макс Орлов. Это Русское радио. Так держать.

0: Реклама. ФОК «Айсберг» в поселке Кувшиново ведет набор детей и взрослых. Обучение плаванию, акваэробика, ОФП и занятия в тренажерном зале. Телефон 70 49 22.
1: Фасад стареет? Не беда! Сайдинг решит все на года. Профиль-центр 54 54 54.
2: Осень в деле. Дарим честные скидки на генераторы, водоснабжение, сварочное оборудование и многое другое. В магазине «Бобер». Успейте выгодно обустроить дом и дачу. Приходите прямо сейчас. Вологда, Ярославская, 11А. Осень в деле. Цены просели. Акция действует до 30 сентября. Подробности у продавцов.
3: «Прагматик Мебель». Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. «Прагматик Мебель». Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
4: Чтобы нравиться женщинам, надо быть умным, красивым, богатым или котом.
5: Телефон рекламной службы Русского радио «Вологде» 70 72 82.

Иракли на волнах Русского радио. Но я полагаю, что вы знаете о том, что он родился 13 сентября, и мы сегодня уже поздравляли Иракли Перцхалава. Поэтому еще раз, Иракли, дорогой мой человек, поздравляю тебя с этим праздником. И всех именинников, кто отмечает сегодня в воскресенье свой персональный день, мы поздравляем. Да, завтра как будто бы многим из вас на учебу, на работу, но это не мешает людям позвонить, написать и сказать какие-то добрые и важные слова. У микрофона Макс Орлов. Вы слушаете Русское радио. Музыки быть, так же, как и нашему прекрасному воскресному осеннему настроению.

0: Реклама на русском.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверены, уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭА. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Targa? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Targa надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
8: Возрастное ограничение 13+.
9: Кэш можем.
10: Беспроцентный лимит на все. Можем?
9: Кэш можем.
10: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
9: Кэш можем.
10: И кэшбэк 5% можем?
9: Кэш можем.
10: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто кэш, так.
9: Кэш можем.
10: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
11: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
12: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
13: Ладно, я спать. Мне завтра рано на будильник смотреть с недовольным лицом. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

0: Е-е-е, дальше больше. Я знаю, что вы с нами уже давным-давно. Поэтому для вас всегда все самое уникальное, удивительное и персональное. Если не знаете, есть у нас особенный эксклюзивный музыкальный подарок от Русского радио. К 30-летию золотого граммофона выпустили лимитированную виниловую пластинку с песнями самых титулованных артистов. И, конечно, в продаже ее не найти, но 5 экземпляров мы разыгрываем на нашем канале ВМАКС. Подписывайтесь и нажимайте «Участвовать». Победителя мы узнаем скоро, 18 сентября.
1: Я была

0: Реклама на русском.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

0: консультация специалиста.
1: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса
2: или потеря багажа – все под контролем.
1: Красота-то какая, лепота.
4: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск или выпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Приложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
10: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
11: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
12: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
13: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 5 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
14: Все! Снял дверь с холодильника. Она только мешает. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: темноте.
1: А вы знаете, была у нас одна такая плачущая с красной помадой в телефонном автомате. И ничего, запомнилась, да так, что переживала за нее вся страна. Может быть, и этой тоже достанется внимание. Русское радио здесь, меня зовут Макс Орлов. В общем, знаем, а точнее догадываемся о ваших музыкальных пристрастиях, поэтому стараемся угадывать ваши желания. Вот еще одно.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер ТУ-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 12, ночью до плюс 10. Завтра облачно с прояснениями, до плюс 15 градусов и осадки.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
3: Качественные, конечно.
4: Надежные, чтобы потом не было проблем.
2: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
5: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88 и Проспект Победы, 5.
6: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: Мясной гурман.
11: Официальный дилер Белджи Мартен. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
12: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
13: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская, 144. Телефон 50 84 85.
14: Не трудно отдать жене зарплату. Трудно доказать, что она вся.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82.
15: Что слушает страна?

0: Латвийское радио. Только любимое.
1: Из чистого листа. Опять начнешь сначала.
0: Только лучшее. Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Минпромторг предложил ввести государственный мониторинг цен на 24 вида продовольствия. В перечень внесли в том числе сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, муку, а также хлеб, рис, гречку, макароны и основные овощи. Об этом говорится в проекте правительственного постановления. Документ дает право властям получать от налоговой службы сведения о производителях, поставщиках и продавцах указанных продуктов. Постановление, как планируется, вступит в силу с января следующего года. Росстат тем временем в августе зафиксировал так называемую дефляцию, снижение потребительских цен. В усредненном значении они уменьшились на сотые доли процента. Сильнее всего за прошлый месяц подешевели овощи, капуста, картофель и морковь, а вот непродовольственные товары подорожали. Также почти на 1% выросла стоимость бензина, дизельное топливо, наоборот, подешевело. Годовая инфляция в августе ускорилась до 6,3%. В России вдвое сократят срок замены электросчетчиков. Со следующего года коммунальщики должны будут установить новый прибор в течение 3 месяцев. Это если счетчик отсутствует, утрачен, вышел из строя или истек срок его эксплуатации. В Госдуме подчеркнули, что заменой таких счетчиков занимаются ресурсоснабжающие организации. Граждане не должны покупать прибор и оплачивать работу при установке. Ну и последнее. В Чехии ежик разбудил полгорода, играясь с пивной банкой на улице. Инцидент произошел ночью в городе Либерице. По словам местных жителей, шум от пустой банки был настолько сильным, что мешал спать. Тишина наступила лишь тогда, когда банка закатилась под автомобиль. В итоге ежик даже стал местной знаменитостью. Городские телевизионщики сняли об этом целый репортаж. На этом у меня пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках, ближайшей менее чем через час.
0: Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Фит Автосервис». Пятизвездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября замена масла в двигателе бесплатна при его покупке в автосервисах «Фит Сервис». Запись на maslofree.fitauto.ru.

0: На русском радио Макс Орлов.
1: Ну, осенний, прекрасный, хороший воскресный вечер. За окном темнеет раньше, это вы заметили. Дома тепло, у некоторых каминчик трещит, музыка играет, чай, ну или что-то покрепче. В общем, у кого какое воскресенье. Ну и самое главное, хотя бы сегодня и сейчас. Никуда не нужно бежать, стоять в пробках. Просто выдохнуть, устроиться поудобнее. Не думать пока. Про понедельник он и сам нас точно завтра найдет. Хотя, с другой стороны, есть и те, кто возвращается сейчас в город. Про пробки информация вас не касается, но абсолютно всех слушателей русского радио касается. Да, музыка. Здесь настроение, здесь любимые песни, здесь совсем скоро Хамали Наваи, Татьяна Куртукова, Хай-Фай. В общем, кого только нет. И все они готовы, все они выстроились в ряд для того, чтобы радовать вас. Так что не пропускайте.

0: Реклама.
1: ФОК «Айсберг» в поселке Кувшиново ведет набор детей и взрослых. Обучение плаванию, акваэробика, ОФП и занятия в тренажерном зале. Телефон 70 49 22.
2: Осень в деле. Дарим честные скидки на генераторы, водоснабжение, сварочное оборудование и многое другое. В магазине «Бобер». Успейте выгодно обустроить дом и дачу. Приходите прямо сейчас. Вологда, Ярославская, 11А. Осень в деле. Цены просели. Акция действует до 31 сентября. Подробности у продавцов.

0: понедельник забегайте, скидки наши просто класс. Приходите в добрый час. Вологда, гипермаркеты «Маяк», Преображенского 30 и Машиностроительная 43А.
1: Серьезное отношение с девушкой – это когда ты выходишь из ее квартиры с мусорным пакетом.
2: Телефон рекламной службы Русского радио «Вологде» 70 72 82. Что слушает страна?
3: Если скорость моет волны, наши замки из песка, что ты первым делом вспомнишь?
2: Русское радио.
4: Русское радио. Если ты со мной, мир меняет цвет, и других возможных вариантов нет.
2: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

вообще по ощущениям и по наблюдениям, я не знаю, как еще сказать, из практики, не знаю, по разговорам друзей, опять же, первый раз, вообще редко получается идеально, как мне кажется, не знаю, будь то первая поездка, первый эфир, первое свидание, обязательно что-то здесь пойдет не по плану. Но именно поэтому он, этот самый первый раз, потом и запоминается лучше всего, потому что во второй раз ты уже знаешь, что делать? Ну, а первый — это чисто эксперимент на таких собственных нервах. Так что каждый должен через это пройти. А потом любовь разбитая, ну и так далее, сами знаете.

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
8: ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-Дефисагент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования Трая рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
9: Можем. Беспроцентный лимит на все. Можем?
10: Кэш можем.
9: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
10: Кэш можем.
9: И кэшбэк 5% можем?
10: Кэш можем.
9: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто кэш, так.
10: Кэш можем.
9: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
11: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
12: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
15: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
16: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
17: Собрали дочку в школу. По деньгам как замуж выдали. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

Да, вот так вот себе представляешь лето. Ты там загорелый весь такой белозубый. В шортах, шлепанцах. А вот оно пронеслось. А только вроде строили планы. Дача, море, шашлычки, гулять до утра. Ну и все, сентябрь стоит уже с курткой в руках. Цветной шарф, какой-нибудь шапка. Ах, лето, мне кажется, умеет исчезать красиво. Оставила себе загар, оставила фотографии, пару историй. И ощущение, что всего этого было, конечно, очень и очень мало. Но если есть что вспоминать, значит, все-таки пролетело оно не зря. Будете рассказывать об этом и одноклассникам, и коллегам по работе, и, конечно, в столе заказов. Это «Русское радио», Макс Орлов с вами. Yeah.

0: Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. Но плюс.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту «Привилегия» 25%. «Рандеву» – мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на «Рандеву.ру». О «Рандеву», город Москва, УГН, 114-774-652-74-44.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
10: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
11: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
12: Погнали!
11: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон сегодня в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
13: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования. 18-го, 19-го и или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
14: С годами все больше разочаровывают цены, зеркало и анализы. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 4.

Ну вот, Владимир учится у Натальи, мы же учимся и у них, и у этой прекрасной пары, и у всех тех, кто для нас является большим-большим примером. Да, об этом можно говорить долго, вечно философски размышлять, потому что чувствуете, с каждым годом становится глубже, что ли, по-другому все оцениваешь, понимаешь, и уж тем более ценишь отношения. В следующем музыкальном часе 100 заказов, час для приветов и поздравлений. Ваши мысли мне очень нужны. Макс Орлов зовут меня, это Русское радио.

0: Спонсор часа ООО «Фит Автосервис». Пятизвездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября в автосервисах «Фит Сервис» диагностика ходовой части бесплатна и скидка 15% на ремонт. Запись на free.fitauto.ru.
1: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 12, ночью до плюс 10. Завтра облачно с прояснениями, до плюс 15 градусов и осадки.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
2: У вас есть квартирный вопрос к застройщику? Эксперты дадут ответы. Слушайте советы застройщика с чередом по вторникам и пятницам в 11 часов 50 минут. 12+. Спонсор проекта ООО «СЗ Чередомстрой».
5: Все для «Рено». Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 7022-33.
6: Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
9: Ну ведь можем же, когда уже не надо, а?
1: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио. Радио.

0: Самарское радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Правительство до 1 октября представит обновленные параметры бюджета на следующий год. Один из основных вопросов – какой размер дефицита бюджета назовут власти и как будет предложено решать проблему. Ранее в Кремле заявляли, что повышение налогов в России не обсуждается. Еще один вопрос – расходы бюджета. Экономисты не исключают, что при пересмотре они увеличатся на 2-3 триллиона рублей. На днях в Центробанке заявили, что новые параметры бюджета во многом определят дальнейшую денежно-кредитную политику в стране. Россиянам напомнили, кому повысят пенсию в октябре. Прибавку получат бывшие военные и сотрудники силовых ведомств, а также граждане старше 80 лет и получатели пенсии, которым впервые установили первую группу инвалидности. Пенсии россиян, получающих выплаты по линии силовых ведомств, проиндексируют на 4%. Далее судебная хроника. В Петербурге арестовали начальника Московского железнодорожного вокзала и двух сотрудников, в том числе кладовщицу камеры хранения. По версии следствия, фигуранты присвоили имущество пассажира, оставленное в камере хранения забытых и невостребованных вещей. Кладовщица получила от охранников рюкзак пассажира, в котором находились рубли и валюта на 880 тысяч рублей, не указала деньги в акте и передала их руководству. Суд отправил фигурантов в СИЗО до 10 ноября. В завершение о спорте. Уроженка Москвы Елена Рыбакина стала победительницей открытого чемпионата США по теннису. В финале US Open в Нью-Йорке она в трех партиях обыграла Арину Соболенко из Белоруссии. Теперь Рыбакина, выступающая за Казахстан, станет первой ракеткой мира. Она сместит с первой строчки мирового рейтинга как раз Соболенко. Чемпионский трофей Елене Рыбакиной вручала россиянка Мария Шарапова, которая выиграла US Open 20 лет назад. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках ближайшие менее чем через час.
0: Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Это самое любимое время. Вот когда в конце прекрасного ужина появляется десерт, ты думаешь, ах, ну, наверное, вот эта вот вишенка на том самом торте в финале прекрасного, хорошего времяпрепровождения, поэтому без нее никуда, даже если после шести ни-ни. Мы очень даже, здесь калории музыкальные, поэтому можно в любом количестве, на фигуру это никак не повлияет, а вот на настроение очень даже. Меня зовут Макс Орлов, вы слушаете Русское радио. Напоминаю, координаты, номер для сообщений в мессенджеры радиостанции 8-916-003-105,7. Да, вот прям берите цифры, пишите, где кому как удобнее. Я думаю, что при большом желании вы точно достучитесь до нужного адресата. Группы сообщества Русского радио также доступны. Самое главное, пожалуйста, сообщения не забывайте подписывать. Мы начинаем!

0: интересно, я один пою. И есть шанс и надежда, что нас с вами много. И поем, и танцуем, несмотря на то, что понедельник на горизонте где-то там. Но этим нас точно не испугать. Моим любимкам Анютке Серафиме Сафрону. Большой привет, пламенный. Нежно люблю, обнимаю. Иван Шлопак подписал сообщение. Дорогой Русское радио, мужу Роману, сынуре Сергею. Большой привет. Мы делаем ремонт под звуки Русского радио. Поставьте что-нибудь веселое. Ну вот, было достаточно веселое. Под это и обои можно клеить хорошо. Это проверено мной. И покраской заниматься, и даже соседям докучать. Так, поселок Шиханы Саратовской области. Моему брату от Анастасии. Большой привет. Брат зовут Евгений. Он едет в другой город. Через 3,5 часа должен быть дома. Женька, учись хорошо, с любовью. Да, да, причем хорошо учись. Добраться до дома живым, невредимым. А в этом, конечно, поможет прекрасный музыкальный попутчик, который не надоедает своими рассказами и анекдотами, и причитаниями, а только, наоборот, исполняет, и причем самые любимые музыки. Так что держитесь поблизости.
1: Реклама.
2: Скажи 300.
3: 300.
2: Отучись на тракториста.
4: Учебный центр «Спецкадр» проводит обучение на тракториста, машиниста, экскаватора, бульдозера, водителя погрузчика, оператора харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Город Вологда, улица Горького, 91. Телефон 8 800 222 89 90.
5: Осень в деле. Дарим честные скидки на генераторы, водоснабжение, сварочное оборудование и многое другое. В магазине «Бобер». Успейте выгодно обустроить дом и дачу. Приходите прямо сейчас. Вологда, Ярославская, 11А. Осень в деле. Цены просели. Акция действует до 30 сентября. Подробности у продавцов.
6: Птица счастья была подозрительно синей.
1: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82.
7: Что с

0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Мы продолжаем. Прекрасный, хороший вечер сегодня. 13.09 на календаре. Я полагаю, что никого не пугает эта самая цифра. Я, во всяком случае, знаю людей, для кого 13 вообще счастливое число. Так что не пугайтесь. Так, Аймэри, мы из Новосибирска. В 5 классе пишет: большой привет Юле Сергеевне, она моя новый классный руководитель. Еще моей первой учительнице Татьяне Васильевне. Я вас уважаю, желаю терпения и здоровья. Вот, дорогие школьники, вот учитесь, вот делайте так же, передавайте привет своим учителям, особенно в преддверии экзаменов, зачетов и так далее. Так, дорогая русская, привет честной компании сестре Марине, честной компании сестре Марине с половинкой Ромой, дочуркой Юлей, а также родному мужу Алексу и сынульке Максимилиану. Все будет хорошо, люблю вас очень, ваша ючонка из Нюрнберга. Ох, заставили вы мне поразмять мой язык, повыговаривать ваше название. Дорогой русский радио, лучшие дочурки на свете, Анастасии Котиковой, пускай все получится, как задумано, моя хорошая твоя мама Лена. Если хочешь танцевать, танцуй. Это что за намеки такие? Если хотите танцевать, конечно, танцуйте. Никто и ничто вас это, вам не помешает, тем более, что сам Артур просит об этом.
2: Если хочешь танцевать,

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: Не успела сделать прошлый ремонт, сделай еще раз
1: не
2: ремонт.
1: Хочу,
2: а почему?
1: Не
2: давай,
1: хочу.
2: Сделай.
1: Не хочу делать никакого.
2: Я просто помню, когда она приходила и говорит: эти сантехники! Вот, по-моему, прикольно было.
3: Грустная история.
1: И сейчас это так унитаз еще менять.
2: Да что ж такое-то, господи, пожалуйста, смени систему питания.
1: Нет,
2: я тебя умоляю.
1: Нет, просто не покупайте квартиру с ремонтом.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от Райтер НКВ. Платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Кэш можем.
6: Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Кэш можем.
6: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
5: Кэш можем.
6: И кэшбэк 5% можем?
5: Кэш можем.
6: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
5: кэш,
6: так.
5: Кэш можем.
6: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможно, комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
7: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
8: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
9: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
11: Погнали!
10: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон сегодня в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
12: В Питере даже ботинки культурные. Они вежливо жмут вам ногу. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Ну, не такого мужчины, который когда-то, когда впервые эта песня появилась, не мечтал, чтобы что-то подобного спели, исполнили, посвятили бы ему лично. Алсу на волнах русского радио. Ну ладно, ладно, ладно, все, губу закатали, слюнки вытерли. Это Алсу. Здесь у вас есть точно тот человек, который любит вас. Это какой-то ведущий, который сидит, в данном случае я, ну и то, что без чего невозможно представить, например, эфир русского радио, это, конечно, наши слушатели. Так что у нас с вами взаимные чувства. Так, дорогое русское, привет, Оля Челкевич. Поздравляю с успешным финишем на Ярославском полумарафоне. Ага, поздравляю, что там за медалька или просто без медали, но тоже финиш, тоже результат. А это значит, что в следующий раз будешь ставить для себя другие цели, опять же, выше, дальше, больше, сильнее. Так, поздравьте моего племянника Мирослава с 13-летием. Двоюродные братья Даня, Саня, Толик также присоединяются. Скоро все наладится, и мы воссоединимся вместе с силом. От тети Александры Зарецкой пришло это сообщение. Так, и еще одно сообщение. Поздравьте самую прекрасную, добрую, суперклассную нашу подругу Марину Скотникову с 39-летием. Дмитрий, Елена, Наталья, Андрюшка. Все написали, поздравляем, все будет тип-топ. Знай.

Да, с Днем Ангела, Дмитрия и Александра. А также желает Наталья здоровья и благополучия. Сашка, было рада слышать. Чаще выходи на связь, ты мне очень-очень дорог, сообщение. Еще моего сына Владислава с 14-летием, мама собачка Мия. Не грусти.

0: только среди подписчиков русского радио в Макс. Розыгрыш 5 виниловых пластинок из эксклюзивной музыкальной коллекции в честь 30-летия премии «Золотой граммофон». Подписывайтесь на русское радио в Макс, нажимайте «Участвовать» и выигрывайте уникальный диск из юбилейного тиража. Победителей узнаем 18 сентября. Русское радио в Макс. Присоединяйтесь. 13+. Что слушает страна?
1: А я все помню, помню, как тебя любил.
0: Русское радио.
2: Летели, летели года, летели, неведомо куда.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
3: Сервис 5 звезд – это когда вас приятно удивляют. В автосервисах «Фитсервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на замена.fitauto.ru.
4: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
5: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
6: ОСАГО в альфа-страховании.
7: Вот настоящий порядок.
8: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
4: Красота-то какая, лепота.
9: А у альфа-страхования? Лидер ОСАГО в России.
10: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
11: Только в сентябре совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту привилегии 25%. «Рандеву» мы собрали лучше, чтобы вы выбрали свое. Подробности на «Рандеву.ру». «Рандеву», город Москва, Угарян, 114-773-652-7444.
12: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
13: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободить от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте форель слабосоленую Ашан Красная Птица, филе кусок всего за 379,99 до 13 сентября. Праздник начинается с Ашан.
16: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. УГРН 102-773-988-54-58.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
17: 12+.
18: Инструмент, который чаще всего нужен при сборке мебели, это валерьянка. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

0: И вот здесь вот. Красиво получилось. Да, Артем Сорокин? Слушай, я читаю привет. Привет, и столько у нас именинников развелось в сентябре. У нас, смотри, там, 9-го, 10-го, Саша Рева, он же Пирожков, там, Лариса Долина, да, Ираклий Перцхалава отмечает сегодня. Ну, в общем, ощущение, что
1: я
0: сентябрь
1: знаю,
0: плодовит.
1: Связано, понимаешь?
0: Плодовит.
1: Я знаю.
0: Ну-ка.
1: Макс,
0: ну-ка.
1: Это же есть даже присказка на эту тему. С кем Новый год проведешь, от того и дети в сентябре. И я вот с удовольствием смотрю на сентябрьских своих друзей, которые родились в начале сентября. Думаю, так.
0: Ну, слушай, дома хорошо, тепло, салатик готов, пожалуйста. Ну, кино все пересмотрел.
1: Как жизнь порой бывает интересна.
0: Вот мы тоже, у нас каждый день столы заказывают, понимаешь? Это ведь не означает, что от этой рутины надо...
1: Мы ее обожаем, эту рутину.
0: Короче, здесь Артем Сорокин, меня зовут Макс Орлов. Прекрасный, хороший вечерний стол заказов получился. А есть, видимо, еще более ночной. Да?
1: Он будет. И, друзья, не забывайте, что у нас каждые сутки 4 стола заказов. Все
0: вау,
1: точно уместятся.
0: Короче, голодных не будет.
1: Все.
0: Я прощаюсь с вами. Меня зовут Макс Орлов. Доброй ночи. Пока-пока.

0: место.
1: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 12, ночью до плюс 10. Завтра облачно с прояснениями, до плюс 15 градусов и осадки.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
5: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
6: «Прагматик мебель». Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. «Прагматик мебель». Ленинградская, 144. Телефон 50-84-80.
7: Обидно, когда ты в прекрасной спортивной форме, а она на тебе не застегивается.
1: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82. Русское радио. Радио.

0: чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Кремле допустили возобновление трехсторонних переговоров по Украине в октябре. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В свою очередь, помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что в качестве одного из вариантов площадки для проведения переговоров Россия-США-Украина обсуждался Абу-Даби. Свои услуги предлагают и другие страны, включая Турцию. Накануне в офисе украинского президента сообщили о подготовке.

0: Подготовки Киева к новому раунду переговоров в следующем месяце. Самолет «Москва-Анталья» произвел незапланированную посадку в минеральных водах. Причиной стала техническая неисправность, сообщили в транспортной прокуратуре. По данным РИА Новостей, речь идет о рейсе авиакомпании «Победа». В компании рассказали, что лайнер сел из-за повышенной температуры в салоне и необходимости дополнительно проверить систему кондиционирования. В пункт назначения пассажиров отправят другим бортом. В Госдуме напомнили, что банки начнут уведомлять россиян о взятых ими кредитах через госуслуги. Сообщение об этом должно поступать на официальный портал в течение часа. Цель – защитить граждан от мошенников, оформляющих займы по чужим документам. Такой механизм начнет действовать с осени следующего года. В сообщении на госуслугах будет указана информация о кредите. У человека будет 5 рабочих дней, чтобы отказаться от договора, если он его не подписывал. Ну и последнее. Американка собрала крупнейшую в мире коллекцию ненастоящих лягушек. В собрании мягкие игрушки, одежда, предметы быта и рождественские украшения. Всего 13201 экспонат. Коллекция настолько велика, что жительнице США пришлось купить второй дом с большим гаражом для хранения. Ее рекорд уже подтвердили. Женщина побила предыдущее достижение британки, собравшей 10500 предметов, связанных с лягушками. О развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте в эфире Русского радио Артем Сорокин.
1: Новости на русском.
2: Артем Сорокин. Артем Сорокин.
1: Артем Сорокин на русском радио.
3: 7 вечера воскресенья. Это такое время, когда ты уже не отдыхаешь, но еще не работаешь. Официальный момент, когда психика начинает готовиться к понедельнику, а желудок требует шашлыка. Компромисс? Едим шашлык и плачем? Нет, нам это не подходит. Едим что-нибудь вкусненькое и настраиваемся на замечательный воскресный вечер? Да, так и будет. Можно погулять, можно сходить выпить кофе, можно принять ванну, книжку почитать, фильм посмотреть. Ну и, конечно, послушать русское радио. В ближайшие часы я, Артем Сорокин, ставлю хиты, суперхиты. Всем желаю добра, тепла, хорошего сентябрьского вечера. Ну, а Максу Орлову, Вячеславе Цибе, спасибо большое.
4: Луна, быть может, и не хочет убывать, но как ей не убежать нам от судьбы. У

0: Реклама. Осень в деле. Дарим честные скидки на генераторы, водоснабжение, сварочное оборудование и многое другое. В магазине «Бобер». Успейте выгодно обустроить дом и дачу. Приходите прямо сейчас. Вологда, Ярославская, 11А. Осень в деле. Цены просели. Акция действует до 30 сентября. Подробности у продавцов.
1: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
2: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
3: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Русское радио. Все будет хорошо.

Наша звезда по имени Солнце уже настроила северное полушарие на осенний лад. Правда, у меня, Сорокина, вообще нет ощущения, что сейчас осень, друзья. По-моему, это, знаете, какой-то июбрь, в смысле смесь июня и сентября, ну или синтянь. Полное ощущение, что нет вообще никакой осени, вполне себе летняя погода. Помните, как в июне у нас было прохладно? Но чем, собственно, отличается от нынешних градусов? Я сегодня поехал, значит, такой в парк возле станции метро Речной вокзал. Думаю, ну все, погуляю, увижу желтые листья, красные листья, устроим фотосессию с моей второй половинкой. Ну, конечно, все зеленое стоит, деревья зеленые, трава зеленая, ни одного желтого красного листика. Ну, так что так валяется единично. Желтые одуванчики торчат из зеленой травы. Абсолютно нет ощущения осени, так что все в голове, настраиваемся на продолжение лета, 13 сентября, ну, а ощущение, что осень, повторюсь, нет никакого. Юлиана Караулова с новинкой у нас впереди, Сергей Лазарев чуть ранее, «Серебро» в продолжении нашего прекрасного вечера.

0: Новая песня на русском.
1: Это Юлианна Караулова, и вы слушаете мою новую песню «Самолеты» на русском.
0: Русское радио.

0: Спортсменка, комсомолька, красавица Юлианна Караулова на русском радио с волшебной продлевающей лето новинкой «Самолеты». Вы знаете, слушал Юлианну и подумал, правильно говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Эстрадная певица, между прочим, окончила факультет эстрадно-джазового вокала Гнесинки с отличием, а потом и продюсерский факультет того же вуза, телеведущая, замечательная мама. И, кстати, мало кто знает, открою сейчас секрет, на всю страну, на весь мир, прямо здесь, прямо сейчас – Юлианна Караулова еще и участвует в записи многих заставок на русском радио. Не только она участвует, но и она тоже. Хотите послушать какую-нибудь заставку с ней? Вот запросто! А после будем слушать отпетых мошенников. Юлианна!
1: Русское радио.

0: На русском радио «Крылатые с Довлатовой».
1: Приветствую вас, дорогие мои слушатели. С вами Алла Довлатова. Сегодня меня покритиковала моя подруга-тренер. Говорит, ну вот, отдыхала летом, мало тренировалась, диет нарушала. В общем, пустилась ты, Алла, во все тяжкие. Отлично. Вот я и вспомнила еще об одном крылатом выражении, о котором сейчас и поговорим. Удивительно, но совершенно светский фразеологизм со значением «безудержно предаваться чему-либо» пришел к нам из церкви. Тяжкими называли большие и тяжелые колокола. Поэтому, когда ударяли во все тяжкие, получался очень громкий звук. Постепенно выражение «ударить во все тяжкие» преобразовалось в «удариться», а позже и «пуститься во все тяжкие» и приобрело современное значение. А что же касается нас с вами, то рабочие будни нас дисциплинируют, ложимся спать раньше, как и встаем, и в тяжкие больше до отпуска не пускаемся. Дисциплина полезна любому человеку. А все, что полезно, то в рот и полезло. Еще одно крылатое русское выражение, о котором тоже как-нибудь вспомним. Хорошего вам настроения и море позитива. До скорой встречи. Ваша Алла Довлатова.

силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям

0: поближе, мам, поближе, без остатка раствориться.
1: Реклама на русском.
2: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
1: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. В автосервисах «Фитсервис» замена масла в двигателе бесплатно при покупке масла в автосервисе. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на masla.fitauto.ru.
4: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту привилегии 25%. «Рандеву» мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на «Рандеву.ру». «Рандеву», город Москва, Угорь. 14-773-652-74-44.
12: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
13: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. УГРН 102-773-988-54-58.
14: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
15: 12+. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 5 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
16: Женщине нужно звонить два раза подряд, чтобы она нашла телефон и чтобы ответила. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

хотелось бы поставить на стоп выходные, не выходить завтра на работу, на учебу, но, увы, жизнь сурова, хотя даже в этой суровой реальности встречаются теплые люди. Вот я недавно слушал интервью с одним преподавателем, который преподает студентам литературу. И знаете, как он обращается к студентам насчет своей посещаемости, ну, посещаемости его лекции? Он говорит так: если очень сильно хочется спать, не приезжайте, оставайтесь дома. Ну, или если машина сломалась у соседа и надо помочь, там, не знаю, там, столкача ее завести, тоже, понятное дело, лучше помочь и так далее. Вот знаете, мне кажется, что таких преподавателей любят больше всего. И ведь далеко не факт, что в итоге дисциплина будет плохой у конкретно этого преподавателя. Еще по школе замечал, что любимые предметы были те, где были хорошие преподаватели. А там, где преподаватели были такие вредные, те предметы и плохо знаешь в итоге. Так что за добро, за любовь, за лояльность, за эмпатию поднимаю я, Артем Сорокин, кружку чая этим воскресным вечером. Привет всем большой! Все будет хорошо.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер ТУ 3500277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 12, ночью до плюс 10. Завтра облачно с прояснениями, до плюс 15 градусов и осадки.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
3: Какая у меня самооценка? Да, так себе. Мы цари, народ простой.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Что слушает страна? Русское радио.
4: Мне не нужен мир без твоей любви. Мне не нужен мир, в котором мы одни.
0: Только любимое.
5: Как умные облака, исчезну я.
0: Только лучшее.
6: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Госдуме предложили дать возможность ветеранам СВО получить новую специальность за счет бизнеса, а после этого гарантировать им трудоустройство. Для этого хотят заключать трехстороннее соглашение между работодателем, учебным центром и ветераном. Компания оплатит или частично оплатит обучение под свои потребности, а ветеран после переобучения обязуется отработать на предприятии определенный срок. Депутаты полагают, что такая схема поможет ветеранам быстрее найти работу, а предпринимателям получить подготовленных сотрудников. Коммунальные платежи в Московской области с 1 октября повысятся на 13%. Это усредненный показатель. Для конкретной квитанции рост будет зависеть от поставщиков ресурсов, а также от местоположения городского округа. Больше, чем на 13%, услуги ЖКХ подорожают в Воскресенске, Клину, Солнечногорске, Сергиевом Посаде, Серпухове и Пушкине. Дополнительные средства там планируют направлять на модернизацию систем. В МВД назвали признаки заражения смартфона вирусом. К ним относятся зависание и замедление работы, а также самостоятельная перезагрузка. Еще один повод насторожиться – появление на экране неизвестных окон,

0: также действия гаджета без участия владельца. В случае такого поведения с телефона не следует заходить в мобильный банк, а также вводить данные платежных карт. В завершение о футболе. Московский «Спартак» поднялся на второе место в чемпионате России. В 8-м туре столичная команда со счетом 3-0 обыграла футбольный клуб «Ростов». Для спартаковцев это первая победа в чемпионате за 3 недели. От лидера «Краснодара» красно-белые отстают на 3 очка. Правда, разрыв еще может увеличиться, поскольку краснодарцы матч 8-го тура пока не закончили. Южане в эти минуты принимают тольяттинский клуб «Акрон». У меня на этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
1: Новости на русском.

0: Артем Сорокин на Русском радио.
1: Иногда для того, чтобы по-настоящему почилить, нужно отправиться куда-нибудь в баню, в спа, в салон красоты. Я уверен, сегодня кто-то своей красотой занимался в преддверии понедельника. К тому же сегодня, 13 сентября, свой профессиональный праздник отмечают мастера расчески и ножниц, парикмахеры. Да, сегодня день парикмахера у нас в стране. Как говорят люди этой профессии, красота требует не жертв, а профессионального ухода. Хорошая прическа для женщины – это лекарство. А на здоровье экономить нельзя. Кстати, по некоторым данным, в России насчитывается около 70 тысяч парикмахерских и салонов красоты. Считается, что первые профессиональные цирюльники появились в Древнем Египте. Они обслуживали главным образом фараонов и их жен, красили, стригли волосы, сооружали из них сложные прически, которые и сейчас можно увидеть на сохранившихся рисунках. Так что с праздником, уважаемые парикмахеры, будьте счастливы в своей профессии, ну и, конечно же, богаты.

0: Какое счастье, что мы этим вечером с вами на русском радио. Ну а сердце Жасмин захотело и устремилось на родину, в Дагестан. Очередные музыкальные новости от меня, Артема Сорокина. Всем большой привет. Что там Сорока принесла мне на хвосте? Оказывается, скоро Жасмин представит в Республике Дагестан большой сольник в одном из главных исторических символов города, крепости Нарын-Кала. Бесплатный концерт. 15 сентября в республике отмечается День единства народов Дагестана. Выступление в Дербенте имеет для Жасмин особое личное значение. Именно здесь находятся ее корни, а сам город занимает особое место в семейной истории Жасмин. Возможность вновь выйти на сцену на родной земле для певицы не просто очередной концерт, а важная эмоциональная встреча со своей историей, культурой и людьми, среди которых формировалось ее отношение к родному краю. Но и это еще не все. «Девчонка из Дербента» — так будет называться одноименный альбом, который Жасмин посвятила своим историческим корням и родной земле. Это важно, это замечательно, и как здорово, что артисты такого уровня все-таки уделяют внимание своим корням. Так, мы с вами уделим внимание корням русского радио. Андрей Губин в «Золотой истории» скоро. Чуть ранее «Градусы», «Бандерас» прямо сейчас.
1: Наедине с оставшимся желанием, ломая тишину непослушными пальцами, как на глубине задержу дыхание.

ночь все-таки удивительное время. Ляжешь спать, просто полежать не уснешь. Ляжешь почитать, уснешь. Ляжешь телевизор посмотреть, уснешь. Ляжешь поспать уже окончательно в ночь, совершенно не можешь заснуть. Так что, друзья, всем, у кого ночь наступила или наступает, я желаю выспаться, хорошо вам выспаться перед понедельником. И на всякий случай закладывать на сон на 1 час больше. Вот я пришел к такому выводу, что нужно все-таки, если ты планировал поспать 6 часов, ну, закладывай 7, потому что то телефон возьмешь в руки, то встанешь куда-нибудь, пойдешь, откроешь холодильник, потом ляжешь, опять телефон возьмешь, то не сможешь заснуть, будешь лежать, ворочаться полчаса, если не больше. Так что выспаться вам, дорогие, ну и, конечно же, с утра включать русское радио и утреннее шоу «Русские перцы». В ближайшие минуты диджей-демиксер Денис Клявер и Анна Асти. Вспомним песню «По барам».

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. Но плюс.
2: Только в сентябре. Совершите покупку в магазинах «Рандеву» и получите премиальную карту привилегии 25%. «Рандеву» мы собрали лучше, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. «Рандеву», город Москва, ОГРН 114-774-652-74-44.
3: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
4: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
9: 12+.
10: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: Девушкам вообще хорошо. Захотел есть – пошел, сварил. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Сложно улыбаться будет в понедельник. Что такое отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие? Это сборы на работу в понедельник утром. Как известно, в понедельник на работу не хочется идти в двух случаях. Если не успел хорошо отдохнуть за выходные, и наоборот, если успел хорошо отдохнуть за выходные. А насчет улыбаться, ну, если уж в понедельник искренне не получится улыбаться, можно попробовать использовать старый совет Васи Стрельникова. Помните, он говорил: улыбайтесь, это всех раздражает. Ну, вот даже если искренне не получается с добром, просто улыбнуться, чтобы кого-нибудь немножко пораздражать. И тогда уже, глядишь, как-то полегче, и добро появится, и легкость появится, и настроение тоже появится. Да, улыбка порой творит чудеса, и сам не понимаешь, какой выход она найдет перед зеркалом, чтобы в конце концов поднять себе настроение. Александр Шоуа навсегда с тобой, с чудеснейшей новинкой, буквально через полторы минуты. Мия Бойко прямо сейчас, ну, я всем желаю классного воскресного вечера. У нас впереди с вами еще океан любимых треков. Оставайтесь.
1: Артем Сорокин.

Новая песня на русском. Всем привет! Это Александр Шоу. И вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском. Русское радио.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L номер ТУ-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 12, ночью до плюс 10. Завтра облачно с прояснениями, до плюс 15 градусов и осадки.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?
2: Выше неба паруса, свой полет по жизни легким сделай сам.

слушает страна. Русское радио.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России начнут отслеживать формирование цен на некоторые продукты. Государственный мониторинг распространится на 24 вида продовольствия. Это в том числе сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, мука, а также хлеб, рис, гречка, макароны и основные овощи – картофель, капуста и морковь. Об этом говорится в проекте постановления правительства. Согласно документу, власти начнут получать от налоговой службы сведения о компаниях и предпринимателях, которые занимаются торговлей. Изменения, как ожидается, вступят в силу с 1 января следующего года. В России разработают новую систему оплаты труда медицинских работников. По ней доля оклада в зарплате без учета премий должна составлять не менее 50%. Сейчас в регионах все работает наоборот. Окладная часть меньше, поэтому значительная часть выплат складывается из надбавок. Учитывая, что везде они разные, за одну и ту же работу медики получают разные зарплаты. Новая система призвана решить эту проблему. В российских школах увеличили количество часов на начальную военную подготовку НВП. С этого учебного года на НВП будет приходиться не 20%, как раньше, а половина курса «Основы безопасности и защиты Родины». Курс изучает с 8 по 11 класс. Школьники будут учиться оказывать первую помощь, действовать в чрезвычайных ситуациях, а также готовиться к военной службе. В России снизились продажи кофе на вынос. Основная причина – подорожание напитка. Средняя стоимость 200-граммовой чашки выросла с начала года на 13%, в среднем до 215 рублей. На себестоимость влияют рост цен на зерно и молоко, а также расходы на аренду и оплату труда. Часть потребителей в ответ переходит на готовый кофе из магазинов. Торговые сети продают десятки миллионов чашек кофе. У меня на этом пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит Артем Сорокин.
0: Новости. Новости.

0: Сорокин на русском радио.
1: Спасибо Вячеславу Цыбе за новости. Мы со Славой желаем вам замечательного вечера. И в продолжении новостей, друзья, знаете, что меня раздражает за прошедшие 2-3 недели? Ну так, крик души. Это новости про Канье Уэста. Канье Уэст, Канье Уэст, Канье Уэст, Канье Уэст. Приедет, не приедет, не приедет, не приедет, приедет, не приедет. Фух, приедет. А нет, все-таки не приедет. Из каждой информационной ленты, из каждой кофемолки, из каждого пылесоса. Вот больше новостей у нас нету, важней нету. Тоже мне Майкл Джексон нашелся. Фи. Слава богу, у нас на русском радио в новостях нет Канье Уэста. Многие, кстати, даже не знают, кто это такой. Ну и хорошо, и не надо знать. У нас есть Артур Пирожков.

0: Реклама.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
2: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
3: Я принимал ее такой, какая она есть. Плюс успокоительная.
4: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Что слушает страна?
5: Выше неба паруса. Свой полет по жизни легким сделай сам.
4: Русский.

вами уже в следующем часе откроем нашу малахитовую шкатулку на русском радио «Стол заказов». Будем приветы передавать и поздравлять кого-нибудь точно с днем рождения. Кстати, сегодня день рождения у Иракли. А вот ровно неделю назад, 6 сентября, родился Юрий Шатунов. Давайте вспомним этого замечательного парня. Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау. Рано потерял маму, рос в детском доме. В оренбургской школе-интернате он познакомился с руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым, что положило начало группе «Ласковый май». 4 года Юры нет с нами, но мы его помним, любим, обожаем его песни. Давайте послушаем «Амирчика», «Розовый вечер» на русском.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова, и вы слушаете мою новую песню «Вологда» на русском.
0: Русское радио.

неожиданно, очень неожиданно. Новая песня Ирины Дубцовой «Вологда». Кстати, еще в конце июня, в день рождения Вологды, Ирина исполняла эту песню на Кремлевской площади этого города. И вот что сама Ирина сказала по этому поводу. Так вышло, что песня, которую я написала, получилась очень народной. До сих пор радуюсь каждый раз, когда она где-то звучит. Вижу многочисленные флешмобы под нее, а ведь их очень много, их снимают танцевальные и вокальные коллективы и просто люди, которые показывают под нее свои прогулки по этому потрясающему городу, в котором я была, естественно, много-много раз, прокомментировала Ирина Дубцова. А вот я в Вологде не был ни разу. Дорогие жители Вологды, слышите, да? Я не был у вас и хочу до вас ближайшей осенью обязательно доехать, чтобы посмотреть и вот пройдусь по главной площади под эту песню Ирины Дубцовой.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! Русские перцы! Мы уже давно не вместе. Мы общаемся, конечно, но очень редко. У нас разошлись пути в жизни, поэтому я просто со стороны радуюсь их счастью и жду уже новую историю своей любви, уже с другой. Поэтому мое сердце открыто.
1: Вау, это заявление на всю страну.
2: Боже ж ты мой, ничего себе
0: откровение. Подождите, звонит
1: Активизируй. Ага. Да ты что? А мне розочка. Вот, все, тебя приглашаю.
0: Так, подожди, тут еще...
2: Мне никто не звонит.
0: А почему, подождите, ребята, почему мне звонит Эвелина Хромченко еще?
2: Ну, потому что нормально, одевайся.
0: Что за намеки?
3: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
5: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
8: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 5 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
10: Из двух предлагаемых вариантов я всегда выбираю третий. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: что скоро стол заказов. Не спать, время еще детское, еще выспаться успеем. 21 час 47 минут в столице. Впереди самое интересное на русском радио. Привет и поздравления с днем рождения, с юбилеем и просто с хорошим настроением, с тем событием, которое у вас случилось. Ну, не знаю, вдруг, допустим, ремонт доделали, наконец-то кафельную плитку положили в ванной. Сообщите об этом на всю страну. В столе заказов русского радио с удовольствием буду передавать ваши приветы. Продумывайте их, друзья, уже прямо сейчас и начинайте писать. +7 916 003 105 7. Ну и главное проверить, что мобильный телефон заряжен, а то был недавно случай. Девушка пишет: вот начала писать привет, уже до половины дописала, пумс, и телефон выключился. Было обидно. А второй раз уже и не вспомнила, что хотела писать, уже и забыла там, ну и так далее. Короче говоря, готовимся, скоро встречаемся.
1: Артём Сорокин на русском радио.

обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои, и к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви.

0: Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Кабинет министров до 1 октября представит обновленные параметры бюджета на следующий год. Один из основных вопросов – какой размер дефицита бюджета назовет правительство и как будет предложено решать проблему. Ранее в Кремле заявляли, что повышение налогов в России не обсуждается. Еще один вопрос – расходы бюджета. Экономисты не исключают, что при пересмотре они значительно увеличатся. На днях в Банке России заявили, что новые параметры бюджета во многом определят дальнейшую денежно-кредитную политику. В Госдуме предложили упростить снижение платы за некачественную работу управляющих компаний. Сейчас жильцам приходится самим фиксировать нарушения, добиваться составления актов, а затем отдельно требовать уменьшения платы. По мнению депутатов, перерасчет должен происходить автоматически. С 1 октября стоимость коммунальных услуг в России повысится в среднем на 10%. Россияне под конец лета оформили рекордное количество кредитных карт. За август банки выдали больше 1,5 миллиона кредиток. Как пишет издание «Коммерсант», к такому всплеску привели сезон отпусков и подготовка детей к школе. При этом средний лимит по карте за месяц уменьшился на 6 тысяч рублей до 113 тысяч, а полная стоимость кредита по картам составила 50,5%. Ну и последнее. Треть опрошенных россиян скептически относится к возможности дружеских отношений с коллегами и предпочитает сохранять на работе дистанцию. Еще треть рассказали, что регулярно обсуждают в офисе личные темы. По мнению респондентов, такое общение позволяет снять напряжение и отвлечься от рабочих задач. Одним из главных мест для такого общения участники опроса назвали офисную кухню. На этом у меня пока вся информация. Далее в эфире «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Артем Сорокин.
0: Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Привет еще раз всем. Доброго, замечательного воскресного вечера. Это «Русское радио». У нас начинается «Стол заказов». Друзья, какие у нас есть поводы? Поводов сегодня прям очень много, и они все важные. Ну, во-первых, сегодня день танкиста в России. Вот у меня родственник танкист, и для танкистов, все, кто служил в танковых войсках, это, конечно, очень и очень важное событие. Поэтому, уважаемые танкисты, пишите в «Стол заказов», поздравляйте друг друга, поздравляйте и танкистов, и танкисты пусть себя поздравляют. Конечно, также день программистов. России, танкисты, программисты, кто еще? Парикмахеры и Всемирный день журавля.

В этот момент должна Лена Журавлева сказать было привет, но ее нет. Здесь я, Артем Сорокин. Короче говоря, всех, кто любит журавлей как птиц, тоже поздравляю. А вот, например, Джавет Мухаммад пишет: «Доброй ночи, любимое русское радио. Поздравьте мою маму Татьяну с днем программиста». А вот это уже необычно, что мама Татьяна программист. Это даже очень интересно. Дима пишет: «Доброй ночи, я Руслан». Как это так? Вот я не понимаю. Дима пишет: «Доброй ночи, я Руслан». Наверное, с аккаунта Димы. «Передайте привет моей любимой маме Ирине и отцу Евгению, еще моим друзьям Кириллу и Степе, и поздравления Матвею, он женился. Счастья вам, крепкой любви, ура, Русское радио, большое спасибо». Всем привет, Натали Камышин, мои друзья, я им хочу сказать большое спасибо и передаю привет. Саша Старченко, я тебя люблю, ты самый лучший, спокойной тебе ночи, а завтра удачного дня. Стол заказов, начинаем.

0: Но, кстати, сегодня, 13 сентября, не Лёлик, а именинники Генка, Димка, Мишка, Мирон, Сашка и Владимир. Вот такие вот именинники. Пишите, поздравляйте друг друга. Стол заказов на Русском радио продолжается. Всем привет. Привет Воронцову Стасу, доченьке Викуле и сестре Лене Смирновой. Я вас люблю, ваша Юлия Воронцова. Евгений пишет: передайте привет звездочке из Ростова. Андель, мы ждем вторник, 19:30. Евгений, Григорий, Закия, Егор, Дильнас, Вика, Черная Пицца, Пешечка и все-все-все. Спасибо тебе за твое творчество и атмосферу, которую ты создаешь. Доброй ночи слушателям и ведущим. Хочу передать привет Долгошеевой Анастасии, чтобы училась хорошо на 5. Привет из поселка Шиханы.
1: Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
3: Быстрее, выше, сильнее! Именно так, по словам жены, на моем фоне выглядят другие мужчины.
4: Телефон рекламной службы Русского радио «Вологде» 70 72 82.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Да, мы продолжаем. Алекс пишет: «Привет, Артем, передай привет сыну Егору. Он сейчас на взлете в Рио-де-Жанейро. Сынулька, легких взлетов и мягких посадок от папы, мамы, братишки и сестренки, и, конечно, от котика Мирона. Но я тоже хочу в Рио-де-Жанейро». Такая мысль пришла, как только прочитал сообщение от Алекса, а потом думаю, какая там погода вообще в Рио-де-Жанейро. Посмотрел, плюс 22, да не то чтобы прям сильно жарко. Сегодня дожди, завтра дожди, во вторник дожди в Рио-де-Жанейро. Так что у нас еще очень даже. Ну а котик, судя по фотографии, Алекс какой-то грустный. Он тоже, мне кажется, хочет в Рио-де-Жанейро. Артем, привет, пишет Кирилл из Москвы. Передаю привет своей семье, маме Наталье, папе Александру, всей Москве, всему русскому радио и РМГ. Еще поздравляю своего папу с Днем танкиста. В прошлом он был танкистом. Всех причастных с праздником. Еще причастных с праздниками. С Днем парикмахера, с Днем программиста. Тебе отличного эфира, всем слушателям отличного воскресного вечера. Кирилл, ну он уже понемножку такой становится, немного такой переходящий в понедельник. Волнение легкое появляется, но мы держимся. Привет, Димули, милый, подари мне счастье, хочу быть с тобой, ты мне нужен, ты лучший, твоя зайка.

0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: На связи Людмила. Здравствуйте, Русское радио. Поздравьте с профессиональным праздником, Днем танкиста Вячеслава Константиновича. От всей души желаю Вячеславу быть непробиваемым, как танк, так же легко и быстро мчаться к своей цели. Желаю ему крепких нервов, как гусеницы, полной осмотрительной жизни, как у башни. Пусть пушка всегда будет наготове и никогда не сносит башню. И помни, кто был танкистом, тому черт не страшен, тому любые беды нипочем. Танки грязи не боятся, а танкисты не боятся вообще ничего. Успехов и героических поступков, венчающихся победой. Это сообщение, замечательное сообщение от Людмилы. Поздравляйте и вы ваших танкистов. Арина пишет: «Добрый вечер, Русское радио. Передайте привет моей подруге Соне и Анечке от Ариши. И еще хочу сказать, что моя учительница по математике Жанна Викторовна лучшая. Можно, пожалуйста, для нее поставить песню? Что-нибудь поставим обязательно». Марина Александровна: «Всем, кому завтра на учебу, большущий пламенный привет. Пусть ваш понедельник завтра будет легким». Марина, несколько такое ироническое, мне кажется, сообщение. Но мы здесь тоже такие сообщения на Русском радио приветствуем. Маша пишет: «Добрый вечер. Передайте привет маме Екатерине, папе Артему. Поставьте для нас классную песню». А Татьяна написала огромное сообщение. Татьяна, ну, я уже его, наверное, прочитаю чуть-чуть попозже. Слушаем мы далее «Руки вверх».

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Анастасия Годунова пишет: «Привет, Русское радио, передаю привет своей сестре из Москвы, Татьяне Анатольевне. Аленка Баранова, передайте привет моей семье, мужу Александру, сыну Илье, дочке Софье, сестре Василисе, я вас очень люблю, вы сегодня молодцы. Анна Гулягина, привет, любимое Русское радио, у нас сегодня в Ульяновске День города, поздравляю всех жителей». И вот дальше идет замечательные слова от Ани: «Будем добрее друг другу, мира и добра нам всем». Андрей Афанасьев: «Привет, Русское радио. Я хочу поздравить своего старого одноклассника Артема из Монина. Артем, привет. Помнишь наши школьные годы? Парты, шпаргалки, беготня по коридору. Время летит незаметно, но дружба, закаленная в школе, это навсегда». Я вот сегодня вспоминал, как пинал каштаны в школе, и мне даже запись в дневнике по этому поводу сделали. Пинал каштаны на перемене в коридоре. А знаете, каштан еще так вот прыгает, пум-пум-пум. Пнешь его, и он на 30 метров вперед. Вот помнишь наши школьные годы? Парты, шпаргалки, как каштаны пинали. Юлия Кочнева пишет: «Привет из Вологды. Люблю своего мужа Артема и сыночка Богдана. Вы самые важные люди в моей жизни. Целую, обнимаю». Доброй ночи слушателям и ведущим. Это Анастасия пишет: «Хочу передать привет Долгошеевой Анастасии, чтобы училась хорошо. Опять привет из поселка Шиханы. Поставьте, пожалуйста, для нас классную песню». Федор Космонавт что-то здесь написал, прикрепил какие-то песни. Продолжаем вечернюю дискотеку. Ну хорошо, продолжаем. У нас сейчас такая на подходе медленная песня «Белый танец». Дамы приглашают кавалеров. Отпетые мошенники, люби меня, люби.

0: Реклама на русском.
1: Кэш можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Кэш можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Кэш можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Кэш можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
1: кэш,
2: так.
1: Кэш можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
3: Еду на машине, ничего не нарушаю. Скорость 40. Останавливает инспектор и спрашивает:
4: ну и куда это мы так крадемся, а?
3: Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 4.

0: Важные сообщения в столе заказов Русского радио. Татьяна пишет: поздравляю брата Володю с днем рождения. Брат, будь здоров, счастлив, богат, успешен, долгих лет тебе и отличного настроения. Я тебя очень люблю. Также поздравляю своего одноклассника Колю Калинина с днем рождения. Желаю сибирского здоровья, счастья и любви с Иришкой. Она тоже моя одноклассница. Благополучия, радости, мира, успехов. Пусть удача сопутствует во всем. Ваша семья – пример для всех нас. Приезжайте в гости. Татьяна из Балашихи. Так, еще на «Привет, Русское радио» хочу передать привет всем слушателям и прекрасного желаю настроения. Это Анюта написала. Оксана из Волгограда. Всем желаю хорошей недели, хорошего настроения. Такие краткие аффирмации на понедельник, на следующую неделю. Большое вам спасибо. Леша пишет: хочу передать большущий привет Элис. Элис, нам до счастливого момента осталось 186 дней. Мы все его ждем. Федичев Алексей из Москвы. «Привет, Русское радио». Было очень грустно, но стоило включить ваше радио, и на душе стало теплее. Спасибо, что дарите настроение и согреваете сердца. Это Диана. Доброй ночи слушателям и ведущим. Анастасия пишет: хочу передать привет Долгошеевой Насте, чтобы училась хорошо на 5. Аня, передайте большой привет Шмыгину Сергею в Санкт-Петербург. Колпина от его любимой девушки Анюты. Я знаю, что он меня сейчас слышит. Я его очень сильно люблю. Леха 190. Привет. Хочу передать привет маме, папе. Сейчас едем с дачи домой. Леша Жуков, город Москва. Он же Леха 190. Все, друзья, больше не успеваю, но песен обещаю много в следующем часе. Оставайтесь.
1: Стол заказа Русского радио.

0: Реклама.
1: Белджи X50+. Современный кроссовер с высоким клиренсом, вместительным багажником и надежной подвеской. В наличии от 2 219 990 рублей. Бак бензина в подарок до конца месяца. Белджи Мартен. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51 77 77. Белджи. Надежность в движении. Акция действует до конца сентября.
2: Скажи 300.
3: 300.
2: Отучись на тракториста.
4: Учебный центр «Спецкадр» проводит обучение на тракториста, машиниста, экскаватора, бульдозера, водителя погрузчика, оператора харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Город Вологда, улица Горького, 91. Телефон 8 800 222 8990.
5: 100-200-300-400-500-600-700-800-900.
6: 1000 автомобилей! И один сайт. Martin.ru.
7: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
8: Кто сказал, что любовь и деньги несовместимы? Я люблю деньги.
9: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82.
10: Русское радио. Радио.

0: чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России создадут федеральный реестр подставных налогоплательщиков. Речь идет о так называемой схеме с тещей, когда реальный предприниматель оформляет индивидуальное предприятие или компанию на близкого человека, чтобы искусственно разделить бизнес и сохранить право на льготные налоги. Кроме этого, налоговая служба планирует разработать механизм аннулирования налоговых деклараций, поданных от имени подставных лиц. В Госдуме предложили разрешить учителям и воспитателям бесплатно питаться в столовых тех учреждений, где они работают. Как отметили в парламентском комитете по защите семьи, этот вопрос уже неоднократно обсуждался. Ранее в Нижней палате парламента предлагали давать учителям служебное жилье с возможностью его дальнейшей приватизации после 10-15 лет работы в школе. В России предложили отменить 6-дневную учебную неделю в школах, а субботу оставить только для культурных и спортивных мероприятий. Депутаты Госдумы направили такое обращение в Роспотребнадзор. Сейчас школы могут выбирать, вводить 5-дневную или 6-дневную учебную неделю, при которой обязательные уроки проводятся и в субботу. Однако, по мнению авторов обращения, 6-дневный режим часто приводит к накоплению хронической усталости у школьников и негативно влияет на их здоровье. Далее о спорте. В чемпионате России по футболу завершился розыгрыш 8-го тура. Программу закрыл матч, в котором Краснодар и Тольяттинский Акрон сыграли в ничью 1-1. Краснодар, несмотря на вторую подряд потерю очков, сохранил лидерство в чемпионате. На 4 очка от него отстает «Спартак», который сегодня с крупным счетом 3-0 победил клуб «Ростов». Тройку замыкает московская «Динамо». Матчи следующего, 9-го по счету тура, пройдут 16 и 17 сентября. У меня на этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: Ну, конечно, все материки в понедельник пойдут на работу, даже в Антарктиде, я уверен, есть какие-то понедельничные обязанности. И вообще, понедельник – единственный день, когда несколько миллиардов человек на планете одновременно совершают одни и те же подвиги. Встают, когда хочется спать, и идут туда, куда не хочется. И это, между прочим, все называется начало продуктивной недели. Так, я нашел для вас такой стишок насчет скорого понедельника. Он немножко похож на детский стишок, но уж прям точно отражает суть. Понедельник день тяжелый, его надо раскачать потихоньку. Вправо, влево, чтобы дров не наломать. Всем известно, в понедельник грех работать во всю прыть. В понедельник надо выжить и здоровье сохранить. Этого всем нам и желаю, друзья. Ну и, конечно, в понедельник громко включайте русское радио. Будем поднимать вам настроение. Привет всем большое.

0: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. «Волга», «Гагарина 66». Подробности по телефону 51-77-77.
1: 100-200-300-400-500-600-700-800-900.
2: Тысяча автомобилей! И один сайт. Martin.ru.
3: Босс назначил меня своей правой рукой!
4: Уже боюсь своих обязанностей.
5: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Что слушает страна?
6: Если скорость моет волны, наши замки из песка, что ты первым делом вспомни?
5: Русское радио.
7: Русское радио. Если ты со мной, мир меняет цвет, и других возможных вариантов нет.
5: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

23:16 в столице, это Русское радио, привет! Ну что, в финале воскресенья, и давайте какие-нибудь очередные музыкальные новости от меня, Артема Сорокина, на этот раз по поводу Дмитрия Маликова. Не то чтобы прямо о музыке, скажем так, о том, почему Дмитрию Маликову удается так хорошо держать себя в форме. Тут давеча Дмитрий вместе с супругой Еленой появился на публике, вызвав восторженные отклики в интернете. Пара посетила выставку современного искусства, а поклонники заявили, что артист находится в превосходной форме. Некоторые отнеслись к фотографии с юмором. Дима, наверное, вампир. Совсем не меняется. Пьет кровь своей жены. Шутливо написала одна из подписчиц. Ну и я напомню, что Дмитрий Маликов уже много лет женат на жене Елене. У супругов двое детей. 26-летняя дочь Стефания и 8-летний сын Марк. Я о чем подумал? О том, что музыка, творчество, хорошее настроение, улыбки — вот что способствует тому, чтобы Дмитрий Маликов так замечательно выглядел в первую очередь, а во вторую там всякие там процедуры, там косметология, ну и так далее. Вот мое такое мнение. Всем выглядеть хорошо.

нет, все-таки нельзя просить другого человека сделать его счастливым. Это называется требовать счастья. Честно говоря, все мы требуем счастья. Люби меня, слушай меня, делай, как я хочу, не делай, как я не хочу. Звони мне, пиши мне. Все это называется требовать счастья. Стратегия, конечно, соблазнительная, но тупиковая, друзья. В идеале все-таки надо давать счастье, а не требовать. И вот я сейчас это сказал и понимаю, что у меня так пока не получается. Очень плохо получается, на троечку с минусом. Но будем стараться. Понедельник шанс начать, в том числе и в личной жизни, может быть, все отчасти с чистого листа, чего всем и желаю в понедельник. Дари друг другу любовь и хорошее настроение.

0: Артём Сорокин, до завтра не скажу. Скажу, что в ночь со среды на четверг я появлюсь в эфире Русского радио. Завтра с утра по классике утреннее шоу «Русские перцы», потом Тимур Бодров, затем Иван Соловьев, ну и, конечно же, вечер на Русском радио. А начинает понедельник Илья Крылов. Привет.
1: Та-да-да-дан! Привет. Артём, какой ты везучий. Слушай, будешь отдыхать?
0: Буду отдыхать, да. И хочу сказать всем, знаете что, друзья, что понедельник, вот мне понравилось, это яйцо, из которого со временем вылезет суббота. Только нужно высидеть это яйцо.
1: А от меня капелька поэзии будет. Понедельник, день забот, пусть каждому из нас повезет. И русское радио на новую неделю настроит, никого своими песнями не расстроит.
0: Точно не настроит, вот настроит так. Только на хорошее настроение. Все, друзья, расписание вам все выложили на понедельник, и мы уверены, что под песней все пройдет хорошо. Я убегаю, оставляю с вами Илью Крылова.
1: Пока.
0: Пока.
2: Реклама на русском. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 5 дней. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Жена умеет упаковать чемодан так, что туда помещается вся ее жизнь, моя жизнь и еще немного места для сувениров остается. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России перестроят семейные выплаты. Глава правительства Михаил Мишустин поручил министерствам модернизировать меры по повышению рождаемости и пересмотреть действующую систему мер, направленных в том числе на поддержку родителей. Профильные ведомства должны представить свои предложения до июня следующего года. Отдельное внимание власти планируют уделить материнскому капиталу. Правительство намерено привязать его размер к числу детей в семьях. В Госдуме предложили приравнять учителей и врачей к госслужащим, чтобы они получали соответствующие гарантии. Речь идет о социальных мерах поддержки, дополнительных выплатах и ежемесячных надбавках к заработной плате. При этом ограничения для чиновников на учителей и врачей распространяться не будут. В ближайшее время депутаты направят такой проект закона на отзыв в правительство. К столичным новостям. В Московской области из-за тумана объявили желтый уровень погодной опасности. Он будет действовать с полуночи до 8 утра понедельника. При этом значительно похолодает, местами до плюс 1-3 градусов. Ранее синоптики сообщили, что метеорологическая осень придет в Москву в конце сентября. Тогда произойдет устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через отметку в 15 градусов. Далее о спорте. Российский футболист Алексей Батраков сделал первую голевую передачу за свой новый клуб, турецкий Галатасарай. Полузащитник вышел на замену в середине второго тайма и помог забить победный гол. В итоге Галатасарай со счетом 1-0 обыграл клуб Коджаэлиспор. Для 21-летнего Батракова это первое результативное действие в 4 матчах за стамбульский коллектив. В августе он перешел в Галатасарай из московского Локомотива за 25 миллионов евро. На этом у меня пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: чистого листа и снова все сначала. Новый день, новая рабочая неделя, новые планы и ожидания от того, что предстоящая семидневка нам с вами принесет. Надеюсь, только приятные сюрпризы, новости и много-много радости от работы, где-то от отдыха, долгожданных встреч и, конечно же, музыка русского радио сделает все возможное и невозможное, чтобы вы улыбались и пели. Огонь этот музыкальный вас согревал и давал надежду, что все в жизни будет хорошо. Так что гори-гори ясно, чтобы не погасла, группа «Серебро» нам сейчас поможет. Но прежде я представлюсь. Всем большой привет.
1: На русском радио Илья

Отличное предложение подсластить горькую пилюлю разочарований, превратить соль в сахар, при том, что слезы-то обычно соленые у нас, а теперь получились сладкие. Слушайте, по-моему, это прекрасное название десерта. Сладкие слезы любви. Звучит? Кондитеры, забирайте мою идею бесплатно, процентов и авторских отчислений не нужно. Я добрый. Илья Крылов у микрофона, поехали дальше на Русском радио с Дмитрием Колдуном, группой «Винтаж», Джонни, ну а прямо сейчас «Фабрика» и выражение на миллион. Не родись красивой, правильно, а родись счастливой.

0: Реклама на русском.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 4 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Быстрее, выше, сильнее! Именно так, по словам жены, на моем фоне выглядят другие мужчины. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Arctic Asti. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
0: Русское радио.

Это был бриллиант «Севиль» группы «Артик Асти». У нас на русском, кстати, тоже свой бриллиант появился. Да, если вы его поставите на вертушку и медленно опустите иголочку, этот бриллиант запоет. Коллекционная виниловая пластинка русского радио, которая будет только у вас. Хотите получить? Если да, тогда скорее подписывайтесь на «Макс» русского радио. К 30-летию «Золотого граммофона» мы выпустили лимитированную виниловую пластинку с песнями самых титулованных артистов. В продаже такую пластинку не найти, но 5 экземпляров мы приготовили только для вас и разыгрываем в нашем канале в Максе. Подпишитесь, нажмите «Участвовать», ну а победителей мы узнаем совсем скоро, 18 сентября. Возможно, именно вы окажетесь в числе счастливчиков, кто станет хозяином этой прекрасной виниловой пластинки русского радио. Удачи!

0: Я тебя очень-очень-очень сильно люблю и жду домой. Твоя супруга Анна Колесникова, Хабаровский край, город Советская Гавань. Как же приятно, когда муж на работе, а жена его так вот ждет, как Аня. Дальше Марина Иванова из Калининграда пишет. Доброй ночи, Русское радио. Вчера мне исполнилось 58 лет. Мне приятно будет услышать вас в прямом эфире. Поздравляем вас, Марина. Всего самого наилучшего.
1: Стол заказов на Русском радио.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Программу «Я, Крылов Илья» продолжаю. И вот какие сообщения на мониторе компьютера русского радио вижу. Доброй ночи. Привет всем, кто дежурит, работает этой ночью в Астраханской области и Калмыкии. Всем бодрости. Утром будет выходной, написал Дмитрий. Дмитрий, так и есть. Когда наступит утро, мы все ночники, кто ночью трудился, пойдем отдыхать, спать. От Юлии послание. Любимое русское радио, любимому замечательному мужчине, мужу Антону, родной мой. Пусть этот день принесет тебе только приятные сюрпризы и повод для улыбки. Спасибо, что ты есть.

0: На русском радио «Стол заказов».
1: Летят ваши сообщения ко мне со всей страны. Я их читаю с удовольствием. Пишите дальше на 8-916-003-105-7. Макс, ВК, Одноклассники, заходите везде. Илья, доброй ночи, позитива вам, спасибо. Спасибо за эфир. Я Людмила из Уссурийска. Доброе утро, мой город. Пусть день будет наполнен приятными сюрпризами, яркими моментами, отличным настроением. Пусть все задуманное легко сбывается, а каждая минута радует. Хорошего дня, всем продуктивной недели. Слушайте русское радио, говорит Людмила. Все будет хорошо своим пациентам. Желаю здоровья и удачи. Уссурийск с прошедшим днем города. Люда, вам привет. Спасибо, что всегда с нами. От Юли из Иркутска послание. Доброе утро. Русское радио. Передайте привет моей доченьке Светлане Зуевой. Она сегодня улетала на учебу во Владивосток. Уже безумно скучаю. Удачи тебе, девочка моя. Отличной учебы. Мы желаем, конечно же, Светлане всего самого наилучшего. Пусть грызет гранит науки и потом с дипломом вернется обратно.
0: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на русском радио.

0: Летим дальше. В этот день на русском столе заказов. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте. Классного вам эфира. Спасибо всем слушателям русского радио. Чудесного начала недели. А своему любимому я отправляю осенний поцелуй. Спасибочки, Оль Петрова. Всегда, пожалуйста. Всегда жду вас и всех остальных в столе заказов. Огромный привет на русское радио от Юлии. Хочу передать привет моим самым близким и дорогим девчонкам. Это мама Светлана Васильевна и сестра Настя, мамуля и Настюша. Пусть этот день принесет всем вам много улыбок и тепла. Вы моя главная поддержка и вдохновение в жизни. Пусть у вас всегда все будет хорошо. Берегите себя, а моя любовь всегда будет с вами. О, как красиво написала Юля, ну молодец. Дальше всем приветик, в особенности моей любимой мамочке Олечке в Хабаровск. Сильно ее люблю и скучаю. Жду новой встречи. Привет из Японии от Женечки, Анитки и внуков Амира и Амада. И еще от Андрея Колдашова привет всем родным и близким.
1: Стол заказов на русском радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: У микрофона Илья Крылов. Напоминаю вам, друзья, как попасть в прямой эфир русского радио. Вот прямо сейчас вы можете написать стол заказов при помощи номера 8-916-003-105-7. Либо вы заходите в ВКонтакт радиостанции, либо в Одноклассники. Еще у нас есть канал в Максе, тоже его используйте. Папе привет! Василий Михайлович Шкода, принимайте привет. В Ростов-на-Дону он к вам полетел от дочери Ксюши и внука. Дальше русское радио. Огромнейший привет моим друзьям Наталье, Егору, Марине. Самое лучшее радио, самое лучшее настроение от друга это было. Русское летит. Мой привет в Шарыповский район, поселок Дубинино, моим доченькам Ксении и Дианы от мамы Даши. Русское радио, можете передать привет любимой девушке Наташе из Алушты? Конечно же, могу передать привет. Скажите, что я ее очень сильно люблю, с уважением, Илья, заранее спасибо. Ну, тем более, еще и тезка меня об этом попросил, конечно же, помог человеку. Анне Долгошеевой большой привет от Насти и еще семье Хрековых в славный город Выборг из солнечного города Севастополя. Привет родителям в солнечную Мордовию. Это был Сергей.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Солнце светит в каждой песне, несмотря что у многих из нас ночь за окном, и солнцем наполнены ваши сообщения в столе заказов. Доброй ночи, Русское радио. Едем с мужем и друзьями в Тольятти чинить машину. Пусть все у нас получится. Спасибо за хорошую музыку в дороге. Это сказала Татьяна Милосердова. Всегда, пожалуйста, обращайтесь. Поможем, чем сможем. Музыки уж хорошие у нас точно навалом. Доброе утро. Передайте, пожалуйста, привет жене Насте. Везет меня сейчас на операцию в Иркутск. Завтра еще у нее день рождения. Андрей, желаем вам поправиться. Вашей женушке, конечно же, привет с наступающим. Дима написал: «Доброе утречко, Русское радио. Большой привет всем поварам Кавыкты. Скоро домой». Здравствуйте, Русская. Привет всем, кто едет из Караганды в Астану от Асти. Привет. И еще привет от Марины, любимому мужу. Он слушает сейчас «Стол заказов». Жду дома. Люблю очень. Ждем с тигрятами тебя, родной. Боже мой, какая милота.
0: Что слушает страна? Давай не ждать.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 4 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: В нашей семье главный кот, а мы с женой просто у него на подтанцовке. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Этот стол ставим на стоп. Завершается стол заказов. Я, Крылов Илья, дочитываю послание. Дорогое русское радио, большой привет Настеньке. Передайте, она приболела, хандрит. Привет от вас, ее поддержит и развеет хандру. Ангелина Ежова, Настя, надеюсь, с вашей подружкой мы постарались. Манюни передает большой привет Калуге. Калуга не спит. Металл Крафт, 5-я бригада, держимся. Всем не спящим привет. Завтра выходные. Александр и Елена передают большой привет из Алтайского края, столицы мира, Барнаула. Мы с Милой сейчас на даче закрываем сезон, слушаем русское радио. Какие вы молодцы. Хорошо вам там сезон дачный закрыть. Все яблоки, груши, помидоры, огурцы, картошку, все собрать. Так, привет, ребятушки. Вчера у брата Сергея был юбилей. Поздравляли, ели вкусно, немножко угощались, играли в лото. Есть ли что-нибудь, чем вот семейные праздники дороже? Ну, конечно же, нет. Такого с юбилеем. Брат живет долго, с удовольствием. Ирина, город Чита. Русское радио присоединилось.
2: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.